0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Его разделили на 6 частей, а перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними. Причем использовалось несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шламами. Глинисто-солевые шламы – это отходы от добычи калийных удобрений. Важно, что в них сохраняется определенный процент полезных веществ. После их внесения на поле посеяли кукурузу гибридного сорта универсального назначения «Рикардиньо» и фиксировали результаты наблюдения за ростом и развитием этой культуры, формированием початков. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов по итогам нынешнего года можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. Специалисты также подтверждают, что эксперимент и исследования целесообразно продолжить, в том числе на зерновых культурах. Результат уже положительный, и это очевидно, но президент хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов.
2: Что мы имеем здесь в виду? Когда-то мы договорились, что-то делать надо с этими шламами. Что такое Солигорский калийный комбинат? Из-под земли 600-700 метров подняли руду. Руда – это калийное удобрение и грунт. Нам грунт не нужен. Нам надо оттуда изъять калийное удобрение. Красные эти удобрения, ну, бывают и белые. А грунт выбросить. И вы видели возле Солигорска эти горы. Я их наблюдаю с советских времен. Но что-то с ними надо делать. Мне специалисты говорят, да не надо ничего делать, во всем мире это так. Но я еще с тех пор думал, что с ними делать. Ну все же, из руды не возьмешь, оно остается. Может быть, вот на таких горках, где плодородие никакое, вот как там у меня на поле, надо вносить это. И, ну, провести этот научно-практический, как его называют, эксперимент. Вы выбрали очень правильное место. Я так, правда, с той стороны наблюдал это поле. Оказывается, оно большое. Я вчера прочитал. Думаю, а где там? Оказывается, вот этот склон. Ну и предложил ученым, давайте попробуем внести те отходы калийного комбината в почву внести и посмотрим. Там, где вносили, где не вносили, разница какая будет. Ну, тут меня все начали меня критиковать, что мы засоление, закисление и прочее, почва пропадет. Что она пропадет? Она и так пропащая. Угу. Вот на этих горках, где ты уже внес там и где пахал, ну, там комбайн шел, как на Роджерт Юзом и трактор. Там невозможно, ну, песок. Невозможно было ни посеять, ни убрать нормально. Что тут испортить? Тут же ничего не испортишь. Давай пробовать. Ну, вот вы здесь внесли. Но пошли дальше, правильно, не вносили на какой-то площади ничего, внесли этот шлам, так называемые отходы с Солигорского завода, внесли органику, с торфом, внесли этот шлам с торфом и так далее. Вы разделили это поле на участки и внесли, соответственно, вместе с этими отходами Солигорска внесли органику. Вот получили поле. Я, конечно, еще раньше заметил, что в этом году мы такого результата сразу не получим.
3: Ничего, правильно.
2: Вот. Год на год не приходится. Они разные. Ну вот, получили. Но я прочитал вчера доклад ученых. Они ведь наблюдали в разных фазах роста и созревания этих культур. И что я вижу? Там, где мы внесли эти отходы калийного производства, с органикой и даже с торфом, там результат лучше, да, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества и немало для растений. То есть, вот если посмотреть по фазам роста, мы уже видим пользу, результат. Поэтому я подозреваю, что, может быть, нам эти горы бесплатно там забирать будут и вносить, особенно там, на юге. Припятский этот регион, там же пески, да и в Солигорске хватает, в Солигорском районе, у тебя там в Куполе и других местах. Ну, начиная с малоплодородной земли.
1: Президенту также доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский», строительстве различных сельхозобъектов в регионах, завершении сева озимых. Особо Александр Лукашенко интересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь также находится в ведении агрокомбината. Мощности на предприятии загружены, запущен новый цех, активно работают над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание. Требование президента – следить за качеством.
2: Больше что с мясокомбинатами?
3: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тот новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили в этом месяце на 800 банок, это провело 90%. И по тушенке тоже на 90% вышли на нашем производстве.
2: То есть ты еще мощности не загрузил?
3: Загрузили, все. Все. У нас дело в том, что сегодня детское питание, мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка, вся была ввозна. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть Белоруссия завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание.
2: Вот все. С заводом договорился. Все, да. А ты всю банку на этом заводе забираешь?
3: Мы забираем практически 40%. И они еще продают.
2: Рынок по детскому питанию есть.
3: Все. Продажи. Как мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночек. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Ну, там небольшую реконструкцию надо провести. Докупить какое-то оборудование, мощность завода увеличена на 3 миллиона банков вместо.
2: 3 миллиона?
3: 3 миллиона. И по тефонту еще на 10 миллионов. Это Оршанский мясокомбинат.
2: Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Даже если будешь где-то проваливаться. Качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия, видя хороший темп, начинают шутить с качеством, не у нас.
1: Белорусские товары сегодня востребованы во многих странах, и этот потенциал необходимо использовать для развития торговых связей, в том числе с западными соседями – Польшей, Литвой и Латвией, несмотря на непростую обстановку.
2: Нам надо, конечно, посмотреть. Очень важно для меня, я думаю, в каком-то объеме ты это освоишь. Надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве, у всех соседей дрова подорожают. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пилеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, ну, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Посмотри, для нас это важно.
3: Ну вот, допустим, технологии, которые вот по тому же кормам, да? Они же тоже европейские, скажем так. Ну, Европа в свое время очень сильно продвинулась в этом направлении. То, что они сегодня дорогие, да, то, что они сегодня как бы не развиваются дальше, тоже. То, что не с кем развиваться. А, ну, мы же сотрудничаем с ними в этом плане. У них есть технологии, мы взяли. Он придет время. Но же все равно себестоимость.
2: Оно уже приходит, это время.
1: Также президент затронул тему протестов во Франции и жестких действий силовиков. Александр Лукашенко заявил о недопустимости использования детей в политических целях.
2: Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, а что радовались, когда у нас детей этих использовали?
1: Также президент поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Говоря о сфере ответственности министра и его ведомства в целом, Александр Лукашенко подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Министр, в свою очередь, доложил, что в 26-м году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. Кроме того, поинтересовался глава государства ходом полевых работ в регионе.
2: Ты посеял все?
4: Мы планировали посеять 340 тысяч гектар. Посеяли на 9,5% больше.
2: Ну, все, посеял даже больше.
4: Да, да, да. Да. На 34 тысячи гектар больше. Вот. Как, собственно говоря, и зимового рапса. На 25 тысяч больше, в том числе, выполняя ваши поручения по распахванности, по увеличению оборот земель. Поэтому...
2: Ну, даже у него я заметил, что начали пахать, уже не остается там на три дороги возле леса, это я заметил. Но все равно у него косяков море. Вот пахал поле, ну, знает, что я все равно приеду на то поле. Слушай, мощный трактор мощнейший. Плугов там 12 или 14 корпусов. Это же механизаторы. Ну, почему? Потому что он, наверное, там не побывал, не посмотрел. Ему по голове надо надавать этому механизатору. Он круто разворачивается, где-то допахал, не допахал в улах. Ну и распахал, ну, выше колена. Глубина. Зачем ты залез? Там же песок на этих горах. Зачем ты туда залез? И особенно... Когда с краю шел, он там поднял, это ужасно. Адъютант говорит, ты позвони там Иосифу, что, уточни, что он там, чем он там занимается. Позвонил. Что он сделал? Он взял, запустил культиватор и выровнял обочины. Ну, хорошо, только я это хорошо знаю.
5: Там что-то... рельефность.
2: Склонили. Да не в рельефе дело, аккуратно надо. Надо, чтобы ты ему показал, что здесь глубже взять, здесь мельче. Я почему на пахоту, я тебе обращал внимание. Да. Нам надо прежде всего обратить внимание на пахоту, потому что это деньги. Вот он трактор туда пригнал, хорошо, если отсюда. А если с Кополя куда-то гнал, это представляешь, какие затраты? Трактор прогнать туда, расход топлива, потом этот культиватор культивирует. А если плохо вспахал, надо не два раза, а три раза культиватором пройти. Ты это хорошо знаешь. Затраты увеличиваются, и все от пахоты.
1: Больше подробностей о рабочей поездке президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В правительстве детально пересмотрят систему государственной поддержки агропромышленного комплекса, чтобы повысить эффективность каждого вложенного бюджетного рубля. На рабочем совещании под руководством премьер-министра было поручено сформировать четкий обоснованный перечень направлений помощи, который будет отвечать ключевым задачам отрасли. Александр Турчин подчеркнул, что субсидирование сельского хозяйства в той или иной форме существует практически во всех странах. Однако сейчас главная задача – определить, какие именно вещи виды поддержки критически необходимы республике и в каких объемах, а от каких мер можно отказаться без ущерба для производства. По мнению главы правительства, текущие механизмы помощи хорошо структурированы, но требуют точечной настройки. Сформированное в ходе совещаний консолидированное мнение министерств и ведомств в ближайшее время будет доложено президенту Беларуси. За время введения единого реестра пустующих домов в него внесены сведения примерно о 55 тысячах домов. Об этом рассказал консультант отдела Государственного комитета по имуществу Евгений Батуревич. Работа с пустующими домами начинается с обследования территории комиссиями, которые создают местные исполнительные комитеты. Если дом выглядит ветхим или разрушенным, за ним не ухаживают, а земельный участок не содержится в надлежащем состоянии, объект может попасть в поле зрения исполкома и быть внесен в единый реестр пустующих домов. Этот информационный ресурс действует на базе единого реестра имущества.
6: Работа с пустующими домами у нас в стране проводится уже не первый год. Так или иначе, эта работа осуществлялась уже с 2006 года. Ключевая особенность нынешнего этапа, который вот можно точкой отсчета назвать 1 января 2023 года, это создание и активное развитие информационных систем и ресурсов. На базе единого реестра имущества был создан единый реестр пустующих домов, куда местные исполнительные комитеты вносят информацию о всех пустующих домах, которые были выявлены у них на территории. Доступ к этому ресурсу, он открытый, бесплатный, любой заинтересованный может туда обратиться и получить информацию о тех домах, которые расположены на интересующей его территории. Единым реестром пустующих домов эта система не ограничена, поскольку у нас в структуре вообще госкового имущества развивается большое число всяких информационных систем. Мы приветствуем эту интеграцию. В настоящий момент на публичной кадастровой карте у нас создан соответствующий тематический слой, на который размещаются эти пустующие дома, и это позволяет наглядно представить то, где они находятся на сегодняшний день. Потому что в виде таблицы, конечно, это хорошо, но в то же время, выбирая пустующий дом, в первую очередь интересуется местоположением этого дома, и вообще больше, наверное, интерес представляет непосредственно земельный участок. Потому что люди хотят приобщиться именно к этому загородному образу жизни и непосредственно к благоустройству вот этой придомовой территории. Также не обошли мы стороной социальные сети. Тоже Национальное кадастровое агентство активно развивает телеграм-канал «Пустующие дома НК». Там публикуются сведения о тех домах, которые у нас на сегодняшний день предлагаются для продажи. То есть этот ресурс служит только для информирования, для получения какой-то дополнительной информации. Там же может размещаться какая-то справочная информация о том, каким образом именно оформляются документы на тот дом, который вас заинтересует. Не более того, основным ресурсом все равно у нас остается единый реестр пустующих домов. И если мы ищем первоисточник, то обращаемся именно туда. На базе единого реестра имущества у нас также с 1 января 2024 года ведется и перечень свободных незанятых земельных участков. Это те участки, которые не имеют землепользователя, то есть фактически принадлежат государству и предлагаются для того или иного использования. То есть там содержится информация о его местоположении, примерной площади, примерных границах и возможных целевых назначениях, а также видах права, на которых его можно оформить. Все это также у нас интегрировано и на публичную кадастровую карту. Там есть еще один тематический слой «Свободные земельные участки». Тоже можно туда обратиться и изучить то, где они у нас расположены и что они из себя представляют.
1: В 2026 году обеспечены опережающие темпы роста доходов населения – 108,1% по итогам 7 месяцев. Это существенно выше прогноза, отметили в Минэкономике. Основной драйвер повышения доходов граждан – динамика заработной платы. В реальном выражении за январь-август она прибавила 7,7%. Еще более высокими темпами растет уровень оплаты труда бюджетников. Увеличение доходов позволяет людям активнее вести себя на потребительском рынке. Розничный товарооборот за 8 месяцев этого года вырос почти на 8,5% к уровню аналогичного периода 2025 года. Росту реальных доходов населения во многом способствовали меры по сдерживанию инфляции. Потребительские цены в январе-августе выросли на 5,1%.
0: Картина дня.
1: По поручению главы государства проводится внезапная проверка боевой готовности отдельного механизированного батальона. Командующему войсками Западного оперативного командования вручено распоряжение госсекретаря Совета безопасности о приведении сил немедленного реагирования в готовность к выполнению задач по предназначению. С военнослужащими проведут контрольные занятия по различным направлениям подготовки. Подразделение совершит марш в назначенный район. Об этом рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко.
7: Вот проводиться контрольные занятия по тактической подготовке, по огневой подготовке. Экипажи боевых машин будут выполнять упражнения контрольных стрельб из боевых машин. Ну и на завершающем этапе с личным составом батальона будут проведены занятия по физической подготовке. Это позволяет, в общем-то, действительно оценить готовность и способность батальона выполнять поставленные задачи. В вооруженных силах заканчивается очередной год подготовки, и для этого батальона это будет, конечно же, такой закономерный экзамен.
1: Военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи.
8: Задача поступила неожиданно, но настроение боевое, военнослужащие все готовы, с бодрым настроением. Постараемся выполнить поставленную перед нами задачи на наивысшую оценку, дабы отстоять честь нашего подразделения.
1: Внезапный характер проверки позволяет получить объективную оценку уровня боевой готовности подразделений. Итоги контрольных мероприятий проанализируют в Государственном секретариате Совета безопасности и доложат главе государства. Венгрия официально отказалась от оказания военной помощи Киеву и заблокировала транзит оружия в Украину через свою территорию. Премьер республики Мадьяр в интервью финскому изданию подтвердил жесткую позицию Будапешта, а также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев обязан пройти все стандартные бюрократические этапы. Окончательное решение по этому вопросу Венгрия примет только по итогам общенационального референдума. Ранее венгерское руководство заблокировало планы строительства на своей территории стратегических хранилищ нефтепродуктов, предназначенных для снабжения Украины. Американский мирный трек вокруг Украины столкнулся с жестким дипломатическим тупиком. По сообщениям портала Axios, спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер экстренно отложили запланированную поездку в Москву. Визиты заморожены до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и Европа согласиться с обновленной совместной мирной инициативой Белого дома. План Вашингтона предусматривает немедленную фиксацию линии фронта, введение моратория на взаимные удары по энергообъектам и отказ Киева от НАТО. В окружении Трампа обвинили Зеленского в саботаже данных усилий. На этом фоне Москва дала понять, что не намерена подыгрывать кулуарным уловкам Киева. Министр иностранных дел России, комментируя слухи о так называемом энергетическом перемирии, заявил, Зеленский не заслужил никакой передышки, и Россия не будет покупаться на его конъюнктурное заявление. По словам Сергея Лаврова, киевский режим пытается использовать любые международные инициативы исключительно ради тактической паузы и продвижения собственных интересов.
9: Цель одна и очень простая – выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что на выборы даже готов президентские провести, если ему дадут 2 месяца собраться с силами. И за этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа. Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания.
1: Параллельно в Люксембурге на заседании Совета ЕС главы МИД европейских стран продемонстрировали растерянность. В Брюсселе скептически оценивают шаги Трампа и всерьез опасаются, что Белый дом утвердит новые контуры безопасности без учета мнения Европы. А по словам еврокомиссара по обороне Кубилюса, ЕС и Киеву больше не следует рассчитывать на помощь США в разрешении украинского конфликта. По его словам, наступает момент, когда Евросоюзу совместно с Украиной необходимо разработать и реализовать независимую стратегию. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России, добавив в черный список около 1600 компаний и лиц из оборонного сектора. Санкции вступят в силу после публикации полного списка в официальном журнале Европейского Союза. Ранее, еще 10 октября, Кая Каллас отмечала, что Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива и на намерен, в свою очередь, принять 22-й пакет санкций против России на встрече глав МИД стран-сообщества в Люксембурге. США до этого приостановили действие своих ограничений на импорт дизельного топлива из России и вторичные санкции против его продажи на мировом рынке. Литовцы подают в суд на государство. Поводом стала масштабная утечка персональных данных из центра регистров. Юристы утверждают, что ведомство, отвечающее за хранение персональных данных, в том числе Минюст, не исполнили свои прямые обязанности. К коллективному заявлению присоединились около 2500 человек, а общая сумма иска превысила 12 миллионов евро. На каждого заявителя юристы требуют выплатить 5000 евро компенсации. Всего из центра регистров были похищены более 600 тысяч записей с персональной информацией. Подключения происходили через взломанные учетные записи сотрудников Департамента миграции.
0: Картина дня.
1: Форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» стартовал в Беларуси в преддверии недели родительской любви. Он проходит на Полоцкой земле под эгидой Совета Республики во взаимодействии с Белорусской Православной Церковью. Дискуссия проходит уже в четвертый раз, но впервые в международном формате. Среди участников, а их порядка 280 человек, представители духовенства, образования, здравоохранения, многодетные и молодые семьи со всех регионов, представители государства власти и парламентарии. К разговору о важном присоединятся также и парламентские делегации стран СНГ – России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Важность таких мероприятий отметила председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Мили Меджлиса Азербайджанской Республики Эджран Кемрангазе Гусейнова.
10: Для нас все эти годы семейные ценности, отношение к детям, отношение к женщине, в семье всегда было приоритетным. И то, что мы именно сумели сохранить, и белорусский народ, и азербайджанский народ сумели эти традиции сохранить и в период независимости, это очень важно. Мы видим, что происходит сегодня в мире. Мы видим развал семейных ценностей. Мы видим совершенно невероятные какие-то уродливые формы, которые пытаются навязать нам извне. И мы считаем, что и вот наш руководитель государства, наш уважаемый президент, и вашей страны, уважаемый президент, они все время в своих выступлениях именно концентрируют внимание на вот этой идеологической войне, которая сегодня идет, которая именно острием своим направлена на наше подрастающее поколение, на наши семейные ценности. Поэтому суметь сохранить это.
1: Пленарное заседание масштабного форума запланировано на вторник, а в понедельник в Спасо-Ефросиньевском женском монастыре состоялась диалоговая встреча митрополита Вениамина и председателя Совета Республики Натальи Качановой с 31 семейной парой из всех областей Беларуси. Говорили в основном о том, как укрепить традиционные семейные ценности, исходя из личного опыта. На первый план выходит духовно-нравственное воспитание, обеспечение информационного суверенитета, повышение роли отцов, то, без чего сегодня невозможно представить национальную демографическую безопасность. К слову, именно она – первый приоритет программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы. Он направлен на сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержку семьи. Марафон озеленения проходит в белорусской столице. На улицах и проспектах осенью появится более 10 тысяч деревьев и около 130 тысяч кустарников. Акцент будет сделан на растениях, устойчивых к городским условиям – лиственных, ясени, клёни, липе и каштане, а также хвойных, соснах и елях. Как отметил директор УП «Зеленстрой» заводского района Минска Андрей Жихарев, принять участие в посадках могут и сами минчане. Каждому желающему предоставят необходимый инвентарь.
11: Осенние посадки уже начались в «Зеленстрой» заводского района. Планируется в осенний период посадить 11 190 штук кустарников. Основной акцент мы сделаем на озеленение МКАДа. Будет проведена работа по посадке деревьев, это компенсационные посадки. Планируется высадить 585 штук деревьев. Ведутся работы по заготовке посадочного материала. Лиственные деревья планируем начать уже в благоприятный погодный период, когда закончится вегетация. Это ориентировочно после 15 октября.
1: В Минске начаты работы и по цветочному оформлению. Городской ландшафт украсят свыше 40 тысяч хризантем. Разместятся они на разделительных полосах столичных магистралей. Такой выбор не случайен. Эта культура наиболее устойчива к осенним заморозкам. Студент столичного вуза работал на мошенников. 18-летнюю учащийся университета, стал курьером телефонных аферистов. Парень ждал письмо о зачислении в общежитии. В этот момент ему позвонили неизвестные и сообщили о поступившем почтовом отправлении. Молодой человек, не раздумывая, сделал то, что ему

0: Проводится проверка.
1: Теперь задержанный, несмотря на то, что сам стал жертвой обмана, проходит по уголовному делу как соучастник мошенничества. В МВД неустанно напоминают, сотрудники Белпочты, Энергосбыта или правоохранители не связываются через мессенджеры и не просят никаких персональных данных. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
3: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Александр Лукашенко накануне в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов по итогам нынешнего года можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. Специалисты подтверждают, что эксперименты и исследования целесообразны продолжить, в том числе на зерновых культурах. Результат уже положительный. И это очевидно, но президент хочет видеть динамику и понимать, насколько она будет положительной по итогам нескольких сезонов.
1: Мне нужен ответ на вопрос, что будем делать с этими отходами. Конечно, сюда логистика, это удорожание, это вопрос. Но у нас там песка хватает. И у него, и в Гомеле, и в Бресте. Там мы можем вносить это в почву. Это, конечно, на годы. Но мы должны этот эксперимент провести, чтобы четко ответить на вопрос, что делать с этими шламами. То, что органика даст хороший результат, мы это уже с продвеку знаем, это для нас важно. Но, как ты сказал, органики не хватает. Если это даст результат хороший, ну, примерно как органика, пусть там, конечно, будет похуже, но вдруг, ну, тогда будем развозить эти горы и вносить. У нас есть куда вносить. Ну и, конечно, будем начинать, чтобы нас это братья научные не упрекало, что мы тут закислим, засоряем почву. Ну, вот будем вносить на таких горах, где в основном пески. У нас таких гор много. Если это даст хороший результат, значит хорошо.
0: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание на тему формирования обоснованного перечня направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса с учетом ключевых задач перед отраслью. Сбалансированное развитие АПК относится к одному из приоритетов государственной политики Беларуси. Мировая практика – это оказание государственной поддержки данного сектора экономики. Главное требование – эффективность и отдача каждого вложенного государством рубля. Беларусь представит свою экспозицию на 9-й китайской международной выставке импорта в Шанхае с 5 по 10 ноября. В национальной экспозиции презентуют и промышленный потенциал страны. Примут участие ведущие предприятия системы Минпрома – Белджи, БМЗ, Планар, МАС, МТЗ, Гомсельмаш, Интеграл, БелАЗ. Также посетителям продемонстрируют макет завода Белджи. Можно будет виртуально прогуляться по цехам предприятия, приняв участие в интерактиве и даже собрать свой собственный электромобиль. И в завершении выпуска «Адвокаты Беларуси» завтра и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и ко Дню отца. Акции пройдут в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Витебске и Бресте плюс 4, в Могилеве плюс 5, в Гомеле 7 градусов тепла. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день. Вторник на дворе, 13 октября. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу, выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от Белгосстраха. Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил накануне во время рабочей поездки в Минский район. Говоря о сфере ответственности министра и его ведомства в целом, Александр Лукашенко подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Министр, в свою очередь, доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Президент Беларуси поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагынтаева с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит богатые управленческие опыты и активное участие Бакыджана Сагынтаева в судьбе Евразийского экономического союза. Убежден, знания и усилия, которые вы ежедневно вкладываете в работу по развитию сотрудничества и построению устойчивых связей между государствами-членами ЕАЭС, принесут плодотворные результаты в деле укрепления евразийской интеграции, подчеркнул белорусский лидер. Парламентарии стран СНГ обменялись опытом по таким вопросам, как законодательство в сфере защиты семьи и брака и охрана материнства и детства. Во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Качановой на международном форуме «Разговор о важном. Счастливая семья. Крепкое государство», который прошел накануне в Полоцке. Отмечу, в этом году форум впервые провели в международном формате, и гости из разных стран обменялись опытом своих государств в сфере семейного законодательства и сохранения традиционных семейных ценностей. И в завершении выпуска: холдинг «Амкадор» готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана. Эта тема обсуждалась на встрече с министром лесного хозяйства Татарстана Равилем Кузюровым в Казани. Переговоры прошли в конструктивном ключе и подтвердили заинтересованность российской стороны в расширении взаимодействия с холдингом «Амкадор». Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 4, в Витебске, Бресте и Могилеве 5 градусов тепла, в Гомеле плюс 7. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что в Монголии, вблизи границы с Китаем, зафиксирован аномальный для этого времени года лесной пожар. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что министр финансов США назвал лицемерием критику со стороны Европы из-за российско-американских договоренностей по дизельному топливу. Желтая слива пишет о том, что в столице Евросоюза по-прежнему продолжаются многотысячные митинги. Люди, недовольны социально-экономической политикой страны, проще говоря, хотят жить нормально, а не выживать. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же более 195 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Гороскоп.
2: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, вторник, на дворе 13 октября. Овен. Отличный день для того, чтобы встретиться с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление. Телец. Будьте внимательны. Сегодня вы можете заметить то, что ускользнуло от других, и добиться успеха благодаря своей наблюдательности. Близнецы. Самые важные и сложные дела стоит планировать на первую половину дня. Рак. Стройте планы. Сегодня вам совсем нетрудно будет правильно оценить собственные силы и намерения окружающих. Лев. Действуйте решительно и не сомневайтесь. Сомневайтесь в успехе своих начинаний. Дева, поторопитесь. Начало дня подходит для важных дел, дает шанс отлично справиться с тем, что раньше не получалось. Весы, подходящий день для обсуждения важных вопросов. Удастся избежать долгих споров. Скорпион, думайте, это получается у вас просто отлично сегодня. Стрелец, говорите прямо, тогда вас поймут правильно. День категорически не подходит для того, чтобы маскировать неприятную правду намеками или надеяться на то, что люди сами поймут, что вы имеете в виду. Козерог, чем больше вы интересуетесь тем, что происходит вокруг, тем больше полезного можете сделать и для себя, и для других. Водолей. Вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться полезным. Рыбы. Вы внимательны к окружающим, замечаете многие важные детали, легко догадываетесь о чужих секретах. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, вторник, 13 октября, это день, когда нужно прислушиваться к интуиции. Сегодня ее подсказки будут особенно точными, своевременными и полезными. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа.

Президент Беларуси накануне в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Минский район доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский». В частности, глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате. Господдержку в сельском хозяйстве обсудили на совещании в правительстве под председательством премьер-министра.

12-14. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Государство для народа. С 12 октября в столице начали включать отопление в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. В исполкоме отметили, что этот этап, конечно же, традиционно начинается после завершения работ по запуску тепла в жилом фонде. Как сообщалось ранее, отопление в жилфонд Минска начали подавать 30 сентября. Следующая важная история. Новую магистраль от улицы Крастояновой, которая свяжет Северный берег с городской улично-дорожной сетью, планируют открыть до конца года. На большей части трассы уже уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия, параллельно устанавливают мачты освещения, формируют тротуарные дорожки с тактильной полосой и зоной для пешеходов и велосипедистов. Еще важная история. В Брестской области аграрии убрали картофель на 80% площадей. В хозяйствах юго-западного региона уже накопали 109 тысяч тонн второго хлеба. Кстати, средняя урожайность составляет 320 центнеров с гектара. Это на 18 центнеров с гектара больше по сравнению с прошлым годом. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать. О каждом из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будні» на Альфа-Радіо.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Династия хранителей истории. Внучки основателя музея в Кричеве продолжают дело предка. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь» сегодня. Учитель года о доверии, ошибках, искусственном интеллекте и репетиторах. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня и на сайте sb.by. И «Народная газета». Откуда в Беларуси взялся енот-полоскун и почему это не такой уж и милый зверек, как может показаться. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше в следующем часе. Ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Олег Сергеевич Гайдукевич. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа в 9 ровно. Актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Александр Лукашенко накануне в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов по итогам нынешнего года можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. Специалисты также подтверждают, что эксперименты и исследования целесообразно продолжить, в том числе на зерновых культурах. Александру Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Минский район доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский». В частности, глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате. Президенту было доложено, что мощности предприятия загружены в части производства детского питания и тушенки. В планах работы по реконструкции и закупка нового оборудования. Отмечу, при производстве продукции на Оршанском мясоконсервном комбинате делают ставку на собственность. Сырье. Глава государства одобрил подобный подход, когда предприятия полагаются на свои ресурсы. Более 150 человек примут участие в белорусско-китайском туристическом форуме, который пройдет в Бресте с 19 по 22 октября. Во время форума состоятся панельные дискуссии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Специалисты обсудят ключевые темы для сотрудничества. Брестская область презентует свои маршруты и топовые достопримечательности. Отмечу, на данный момент о своем участии уже заявили около 45 представителей Китая. И в завершении выпуска «Белстат» к неделе родительской любви подготовил статистические портреты белорусских родителей. Так, типичная мама чаще всего имеет гражданство Беларуси, состоит в браке, проживает в городе, воспитывает 2 детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования. Папа также обычно женат, имеет 2 детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости – обрабатывающая промышленность и строительство. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока и Бёрнса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 4, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 5, в Гомеле 7 градусов тепла. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшние гости – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич. Александр Лукашенко напомнил о требовании соблюдать качество при производстве продукции. Проверка боевой готовности по поручению президента продолжается в Западном оперативном командовании. Александр Лукашенко о ситуации во Франции. Детей используют в политических целях. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: Ну что ж, поговорим о теме, которая касается нашей страны. Напомню, рабочая неделя главы государства началась с сельскохозяйственной тематики. Утром в понедельник президент приехал на опытное поле агрокомбината Дзержинский, чтобы лично оценить первые результаты эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Вот первый вопрос. Что показал эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и какие задачи поставил президент Беларуси Александр Лукашенко перед учеными и, конечно же, практиками?
2: Ну, первое. Современное сельское хозяйство — это в первую очередь технологии. Для того, чтобы конкурировать в мире, а белорусское сельское хозяйство конкурентоспособно и успешно конкурирует на мировых рынках, это доказывает и рост экспорта наших товаров, и в целом авторитет и нашей сельхозпродукции, и нашей сельхозтехники, и культуры производства вот различных сельхозтоваров. И без технологий сейчас никуда. Об этом президент говорил не сегодня, он об этом говорил и 15, и 20 лет назад. Mm-hmm. И государство вкладывало огромные деньги в развитие этих технологий. Президент требовал этого и от ученых, и от работников сельского хозяйства, чтобы технологии, только так можно увеличивать результат, только так можно делать качественную продукцию и быть конкурентоспособным, повторюсь. И вчера президент в который раз доказал на практике, приехав в хозяйство, что за этим будущее, что этим надо заниматься, что наука должна быть практикоориентирована, что каждый ученый, кто задействован в сельском хозяйстве, не только, должен свои разработки, mm-hmm. свою работу направлять на то, чтобы это приносило конкретный, практический результат для страны и, в частности, в данном случае для сельского хозяйства. И вчера мы увидели результат. Он есть. Надо работать, надо заниматься, надо дальше эту тему продвигать. Есть конкретные итоги. Не зря этим всем занимались на протяжении многих лет. И я думаю, что именно благодаря этому мы идем вперед по сельскому хозяйству и по многим позициям обгоняем ведущие страны мира.
1: Кстати, вот опять же коснулся президент темы качества. Александр Лукашенко напомнил о требовании соблюдать качество при производстве продукции. Пятилетка качества в нашей стране в самом разгаре. Действительно, то, что касается, ну, давайте так прямо говорить, цифр, конечно же, есть стремление получать все больше и больше цифры, но, тем не менее, президент, опять же, настраивает на то, чтобы мы всегда смотрели за качеством.
2: А это взаимосвязано. И цифры, и качество – это технологии. Вот то, о чем говорил глава государства. Хорошие технологии, контроль, дисциплина и работа каждого на своем месте – это, получается, качественная продукция, которую, значит, будут больше покупать. Это больше авторитет. Ведь как мы завоевали, например, авторитет продуктов питания белорусских, сыра, молока, качество. Ведь куда ни приедь, когда люди слышат белорусское молоко, угу. белорусский сыр, белорусский глазированный сырок, сразу тот, кто слышит про это в любой стране мира, говорит, это качественно, это вкусно, это полезно. Но как мы этого добились? Это ж ежедневная работа и повышение качества. То есть, если мы этот вопрос упустили бы сегодня, или, например, сегодня президент не уделял бы этому столько внимания, то, соответственно, качество могло упасть. Упадет качество, упадет авторитет, упадут продажи. Поэтому, если мы хотим больше продавать, качество должно постоянно расти и ни в коем случае не становиться хуже. Поэтому на это упор глава государства и делает.
1: Кстати, еще очень важная тема, это, конечно же, культура земледелия. Об этом тоже говорил глава государства. Делает акцент на качестве вспашки, требуя подходить к этому делу аккуратно, с соблюдением всех технологий. Почему очень важно действительно культуру земледелия держать на высоком уровне и, опять же, возвращаясь к теме качества, да, все это делать в качественном
2: таком. Ну, потому что дисциплина иногда хромает. Об этом, кстати, президент говорит. У нас зачастую иногда в некоторых хозяйствах камни забывают убирать перед тем, как заниматься, например, посевной. То есть, соответственно, это риск сломать технику, Ну, представьте, не убрали камни, идет техника новая, на которую государство затратило огромные деньги. Она может поломаться. Кто за это будет отвечать? Поэтому культура, значит, земледелие, значит, это дисциплина и соблюдение технологий. И технология начинается с элементарного. Это подготовка поля для того, чтобы там проводить посевную. И глава государства, человек, который сам работал в сельском хозяйстве, который знает это не понаслышке, это президент от земли, он знает, требовательно относится и серьезно подходит к этому вопросу. Поэтому, безусловно, без культуры земледелия не будет качества товара. То есть все начинается с этого. Если поле неправильно возделано, значит, будет не тот урожай. И значит, его и не так соберут. Mm-hmm. Не так собрали, не так потом сделали, и что на выходе. То есть все начинается с этого. Если посевную провалил, значит, ты упровалишь уже уборочную. То есть сельское хозяйство, это нельзя наверстать весной то, что ты не сделал весной. Вот сегодня, почему глава государства, смотрите, начало недели, понедельник, он поехал в поля. Он это знает. Он знает, если посевную провалить, что можно требовать в следующем году на уборочную? Ничего. Потому что уже заново не посадишь. И вот зная это, он требует это и от чиновников всех уровней, которые ответственны за контроль над этим направлением.
1: Еще очень важная тема, это, конечно же, сотрудничество с соседями. Тоже вот прокомментировал глава государства и Александр Лукашенко. Уверен, что даже в нынешней непростой ситуации он был и остается сторонником выстраивания с западными соседями взаимовыгодных деловых связей. Цитата. «Соседи есть соседи». Вот то, что касается, опять же, ситуации, которая касается наших близлежащих соседей, да, почему, опять же, президент всегда спокойно, взвешенно говорит о том, что готов всегда сотрудничать. Опять же, вот касалась тема эпилет и дрова, опять же,
2: ну, да, смотрите, когда кто-то говорит, что надо отказаться от сотрудничества нам, с Литвой, с Латвией, с Польшей, что надо все построить стену, вот как они, делать абсолютно так же. Это глупо. Возьмите, например, Китай. Великое государство, так? Ну, мало кто с этим будет спорить. С кем они отказались сотрудничать или торговать? С Евросоюзом? Они работают с Евросоюзом. США? Они работают в США. А почему мы должны себя вести по-другому? Это наши соседи. Они даны Богом. Они никуда не денутся ни через 5 лет, ни через 50. Наши люди, поляки, и литовцы, что они хотят на самом деле? Они хотят нормальных отношений. Это политики их портят. Это литовские политики, польские политики. Не поляки портят отношения, а те, кто у власти. Простой поляк хочет нормальной границы, нормального бизнеса, и чтобы никогда не было войны. Неужели вы думаете, что большинство поляков хочет воевать? Их просто могут когда-нибудь не спросить. Но если сегодня провести честный опрос в Польше, в Литве, 99% скажут, упаси Господь войну, упаси Господь какие-то конфликты, давайте нормально жить. И президент, ориентируясь на национальные интересы своего народа, а не на какой-то пиар или на какие-то громкие заявления, смотрит прагматично. В этом его сила. И он понимает, что правительство приходит и уходит, народы остаются. А второе, это выгодно. В конце концов, даже если в этих условиях санкций мы какое-то экономическое сотрудничество будем вести, пусть небольшое, с теми же литовцами и поляками, что плохого здесь для Беларуси и для народа нашей страны, или для народа Польши, или Литвы? Да ничего плохого. И вообще наша политика доказала свою правоту. Посмотрите, как бесятся литовские власти, например, за то, что мы безвиз ввели. Они уже придумали новое ограничение, что машины, значит, с объемом больше 1,9 объем, значит, и определенного клиренса уже скоро запретят вообще въезжать на территорию Беларуси. То есть они все новые и новые ограничения. Почему? Потому что наша политика открытости, не отказа от сотрудничества, готовности к диалогу, она востребована и показывает нашу силу и правоту.
1: Ну что, спасибо огромное. Еще одна тема прозвучала. Это тема, которая касается протестов во Франции. В ходе рабочей поездки президент прокомментировал ситуацию в этой стране, где в конце сентября, напомню, начались массовые протесты учащихся и школьников, недовольных положением дел в системе образования. Глава белорусского государства подчеркивает: мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было, и политики используют детей в политических целях. Что же тут хорошего?
2: Вот! Вот опять же, отличие белорусской позиции, значит, позиции президента от вот этой двуличной позиции Запада. Вот мы всегда последовательны и честны. Мы никому зла не желаем. Мы не хотим распада Евросоюза. Мы не хотим, чтобы у них был хаос. Мы не хотим, чтобы у них была война. Во-первых, они с нами граничат. Это так или иначе может отразиться на нас. Нам это не надо. А второе, мы не изменяем принципам. Мы всегда говорили и говорим. На улице судьба страны решаться не должна. Недопустимо сжечь машины, бить полицейских. Какие бы причины не были, кто бы там был не виноват, не прав. На улице судьба страны решаться не должна. Поэтому мы это говорили и говорим. В отличие от Запада, который сегодня не может навести Франция порядок у себя на улицах, пусть ОМОН нас позовут. Мы можем консультацию оказать. Балаба, бывший командир ОМОНа, приедет за 4 дня, порядок будет в Париже. 4 дня и все, или 3 даже. Но мы хотим, чтобы у них был мир, чтобы все решалось диалогом, конституционным путем. Значит, но при этом полицию бить недопустимо. Если кто-то нарушает общественный порядок, он должен привлекаться жестко к ответственности. Это наша принципиальная позиция, она не меняется. Они же у себя говорят это одно, а у нас говорят, жгите в Беларуси машины. Делайте, что хотите. Стреляйте по полицейским. Бейте власть. А мы еще санкции в отношении белорусской власти за это введем. За то, что они хотят навести у себя на улицах порядок. Но мы же не говорим, давайте в отношении Парижа санкции вводим. За то, что полицейские жестко действуют на улицах. А как им действовать с другой стороны? Порядок надо наводить. Поэтому здесь президент абсолютно прав. Так во всем. Мы никому не желаем ни войны. А еще очень важный момент. Мы разве вмешиваемся вообще во внутренние дела Франции и любой другой страны в Евросоюзе? Мы в выборы вмешиваемся. Вот к нам приезжают постоянно какие-то политики, значит, европейские. Какие-то из них оппозиционные, какие-то у власти. Мы хоть одного из них финансировали? Мы хоть одного из них поддерживали, вмешиваясь в выборы? Да никогда в жизнь! А что творят они? То есть это наш принцип. То, что мы требуем от других, мы сами последовательно исполняем, в отличие от Запада, который одно говорит, а делает совсем другое. Говорят о демократии. У самих демократии нет. Говорят о свободе и о единых принципах, а сами живут по тройным, по двойным стандартам. И вот на Франции это очень показательно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Тема касается нашей безопасности. 12 октября командующими войсками Западного оперативного командования Государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь вручено распоряжение на приведение сил немедленного реагирования в готовность к выполнению задач по предназначению. Механизированный батальон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады приступил к выполнению поставленных задач. Проверка боевой готовности по поручению президента продолжается вот на этот раз уже, да, в Западном оперативном командовании. В каких условиях проходит проверка? Я вижу, что звучат достаточно такие серьезные заявления со стороны НАТО и чуть не открыто уже согласовывают там, да, в некие планы. Что происходит?
2: Происходит то, что в Европе, значит, Брюссель, европейские элиты определенные, они, некоторые из них уже в открытую говорят о войне. Они рассказывают сказки, что мы там нападем в 28-м, 29-м году, называют конкретные даты. А поскольку это ложь, это говорит о том, что они сами имеют определенные планы по развязыванию войны на европейском континенте. Почему они хотят развязать войну? Потому что количество проблем, накопившихся в Европе, по их мнению, можно решить и обнулить, начав войну. Разве это первый раз было в истории? Нет, не первый раз. Не первый раз политики развязывают войны для того, чтобы решить свои проблемы, которые не могут решить в своей стране. Например, сегодня Урсула фон дер Ляйен, там, Макрон, Шольц, они цепляются за эту Мерц, они цепляются за эту власть, и у них единственная причина сегодня быть у власти – это война. Они об этом так и говорят. Они все списывают сегодня на подготовку к войне, на войну на Украине, поэтому они так не хотят мира. И следующий сценарий – это развязать войну. Как избежать этого сценария? Нам война не нужна. Быть очень сильными, чтобы они знали, что мы можем нанести такие удары, которые приведут не просто к их поражению, а к неприемлемому ущербу. То, о чем говорил президент не один раз. Но избежать этого сценария как? Армия должна быть сильной. А как это делать без учений? Не хочешь воевать? Тренируйся. И глава государства подходит к этому крайне последовательно и системно. Эти учения проходят постоянно. Для чего? Армия постоянно готовится. Поле боя постоянно меняется. Люди должны быть готовы защищать родину. А самое главное, все эти действия, перевооружение, укрепление армии, учения, они как раз способствуют тому, чтобы войны у нас не было. Когда на нас нападут? Когда будут знать, что могут уничтожить. Когда напали на Ирак, на Саддама Хусейна. Когда знали, что военным путем смогут решить судьбу Ирака. Когда стали бомбить Югославию. Когда знали, что она ничего не сможет сделать. Вот Иран ошиблись, начали бомбить. Ничего не получается. Все, все сразу назад. Что делать? Поэтому здесь нам надо не допускать даже такой ситуации, чтобы кто-то пробовал нас бомбить или там развязывать войну. А для этого надо быть очень сильными, и учение — это один из элементов.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагынтаева с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное его участие в судьбе Евразийского экономического союза. Госсекретариат Совета Безопасности по поручению президента Беларуси проводит проверку подразделения 6-й гвардейской механизированной бригады. В Беларуси планируют разработать 22 стандарта по роботизации и 5 для искусственного интеллекта. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак. Адвокаты Беларуси 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 5, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 6, в Гомеле 8 градусов тепла. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части программы продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Олег Сергеевич Гайдукевич. Олег Сергеевич, следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. В Польше более 20 тысяч полицейских направили в школы после серии нападений с применением холодного оружия. Тема очень серьезная. Опять же, мы прекрасно понимаем, что злорадство здесь как бы ни в коем случае нельзя, потому что эта тема касается безопасности детей. Но мы видим прекрасно, что белорусское государство в свое время, кстати, принимает, да, и приняло определенные решения, которые, давайте говорить прямо, тоже не всегда и по ту сторону, особенно нашими оппонентами, но дай бог им, и где-то в обществе так очень настороженно воспринимали. Вот теперь посмотрите, что происходит.
2: Кстати, это одна из причин, вот то, что происходит сегодня в Польше, почему мы выступаем за диалог и продолжение сотрудничества с нашими соседями в том числе, да и со всеми странами в мире, потому что есть проблемы, которые могут коснуться каждой страны. Это терроризм, это экстремизм, это то, что сегодня в школах польских происходит, это экстремизм подростковый, это то, что культ насилия, который сегодня пропагандируется в интернете, может коснуться любой страны. И с этим надо бороться вместе, как с наркотиками, как с терроризмом, который невозможно ни одной стране победить в одиночку. Мы постоянно об этом говорим. Когда там литовцы кричат о контрабанде, или поляки, или кто-то еще, мы говорим, давайте сотрудничать. Почему вы отказываетесь с нашим погранкомитетом или с нашими спецслужбами работать по этим чувствительным вопросам? Поэтому, что касается школ, конечно, мы никогда злорадствовать не будем. Но сегодня очевидно два момента. Первое. Поляки хотят, чтобы польское правительство занималось не геополитикой, а собственными гражданами, в том числе решением вот этих проблем. Не подготовкой войны и там на границе сосредоточение все больше и больше войск. Вот реальные проблемы польских граждан. Займитесь ими. А второе, это то, что большинство должно понимать, насколько у нас были правильные решения, принятые по тем же школам. Помните этот вой, который подняли вначале, что запретили школьникам носить телефон? Поверьте мне, они все равно иногда их проносят. Но сам факт и само это решение направлено для того, чтобы наши дети лучше учились и хотя бы, находясь в школе, не сидели в этом смартфоне. Поверьте, они после школы сидят, ночью сидят, выходной сидят. У них хватает десятки часов на сидение в этом телефоне, хотя бы в школе поменьше. А когда мы приняли решение осматривать, что есть возможность осмотреть, значит, школьника, подростка, который пришел в школу, на наличие каких-то запрещенных предметов, какой вой сразу подняли? Не демократический.

0: частично нарушение прав. Ребят, самое главное право – это чтобы наши дети здоровенькие шли в школу и здоровые уходили со школы, чтобы, не дай бог, с ними ничего не случилось. И все эти меры направлены именно на это, чтобы спасти наших детей, чтобы сделать их пребывание в школе безопасным. Для этого, например, 1 сентября стоят сотрудники ГАИ возле каждой школы. Какая прекрасная акция, которая идет каждый год. Внимание, дети! Значит, это все, чтобы деток спасти. Это политика государства, это политика президента. И сегодня, глядя на события в Польше, повторюсь, мы хотим, чтобы это все решилось, чтобы никаких преступлений там не было, готовы помогать, готовы сотрудничать. Но пример с нас надо брать, учиться у нас, а не критиковать.
1: Кстати, еще очень важная тема, которая касается нашей страны, тоже активно обсуждается и в средствах массовой информации, в белорусском обществе. Напомню, с 12 сентября в Беларуси действует указ президента номер 304 о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Его главная цель – обеспечить, чтобы помощь доходила до конкретного человека, ради которого собираются средства, а сам процесс был прозрачным и контролируемым. Вот почему назрела необходимость?
0: Потому что сегодня очевидно, что количество киберпреступлений, в том числе мошенничеств, в том числе связанных с благотворительностью, будет расти. Сегодня преступники уходят в интернет, разрабатывают различные схемы. Они все рассчитаны на эмоциональность человека, на то, чтобы его привлечь в свою схему и забрать у него деньги. К сожалению, очень много недобросовестных сборщиков денег для детей, для больных детей. И белорусы-то отзывчивые люди. И обидно потом, когда их деньги, которые должны были направиться больному ребенку, отправляются в карман недобросовестного человека, который, пользуясь бедой, просто на этом зарабатывает. И такой случай не единичный. Об этом говорят конкретные уголовные дела и практика МВД. Поэтому государство в этом вопросе наводит порядок. Разве кто-то запрещает помогать больным детям? Да упаси Господи. Наоборот, мы создаем условия, чтобы каждая копейка, которую белорус направляет больному ребенку, пошла этому больному ребенку, а не тому, кто хочет на этом заработать. Вот о чем идет речь. Только об этом, а не о том, чтобы запретить помощь, запретить солидарность или запретить помогать друг другу. Да нет. Просто извините меня, когда у нас до 2020 года было открыто огромное количество всяких псевдоблаготворительных организаций, которые якобы помогали. А на самом деле они зарабатывали на этом десятки тысяч долларов и евро. А извините меня, когда кричали, что политикой мы заниматься не будем, при первом же удобном случае кинулись в политику для того, чтобы попытаться осуществить госперевод в стране. Больше такого не будет. Поэтому помощи, да, деткам помогать святое, и все эти меры направлены, чтобы помощи было больше, а не меньше.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема, кстати, еще международная повестка. Пикировка такая Дональда Трампа и Владимира Зеленского, мы видим в средствах массовой информации, уже несколько дней происходит. Ваше видение ситуации, вот к чему это приведет, и приведет ли, либо это, скажем
0: видение так, просто отвлекающий маневр. Зеленский дует щеки, что Украина это суверенное государство, которое само все будет решать, само все будет определять и само будет все решать. Только это не так. Без американской помощи это делать тяжело. Да, остается европейская помощь. Только на секундочку представим такой вариант. На секундочку. Соединенные Штаты Америки отказываются продавать Европе оружие для передачи Украины. Сколько времени надо будет европейцам, чтобы обеспечить своим оружием, своими... Они сейчас говорят о своих заводах. Пусть разберутся вначале с дизелем, значит, и разберутся со своими промышленными предприятиями, которые закрываются ежедневно. Второй момент. Верит ли в искренность Соединенных Штатов Америки, что они так хотят мира? Да, конечно, нет. Вопрос в том, что у них свои интересы. Сегодня сложилась вот такая ситуация на энергетическом рынке мира. С учетом глупого развязывания войны на Ближнем Востоке, и всем очевидно, что Иран никто на колени не поставит. И сегодня это последствия вот этой авантюры там. Выгодно им купить дизель у России? Они его купят. Выгодно им купить калийные удобрения у Беларуси? Они их купят. Нам выгодно, мы продадим. Но разница между Украиной и Беларусью в том, что мы суверенное государство, и нами никто не пользуется. А Украиной, к сожалению, пользуются все. Никто не переживает за мир у них. Никто не переживает, чтобы они там что-то было хорошо. Это инструмент. Вот надо, чтобы этот инструмент воевал. А сегодня Трампу важнее дизель. Завтра дизель будет. Или решится как-то по-другому ситуация. В Иране закончится, там энергетический рынок восстановится. Ему будет надо, чтобы опять воевали. Он похлопает по плечу Зеленского и говорит: продолжай, Делай то, что тебе говорят. Для меня эта ситуация — это очевидный не суверенитет Украины. Это полная ее зависимость. И еще стало ясно. Я вот смотрю иногда, пишут: предали Украину американцы. Вы что, дураки, что ли? Они ее никогда и не поддерживали. Они ее использовали. И второе, что их ждет прозрение еще и насчет Европы. Европа не союзник Украины. Европа ее использует. Просто сегодня им надо, чтобы они воевали, чтобы быть у власти и воровать деньги. Все. Когда будет не надо, выкинут и забудут. Поэтому вот что я вижу. Я вижу обычное использование, как и было, Украины в своих интересах. В который раз Зеленского тыкнули носом и сказали: ты будешь делать то, что мы тебе говорим. Он побежал в Европу жаловаться. Это, а где же суверенитет? Ты же сам должен все решать. Нет, без помощи он ничего не может. И для нас очевидно то, что мы говорили, то, что говорил президент. Единственный, кто переживает за Украину, это белорусы и россияне. Вот три славянских народа. И рано или поздно, если хочет Украина быть суверенной и независимой, она должна быть с нами.
1: По поводу, опять же, Евросоюза, Дональд Трамп, опять же, пишет о том, что средства массовой информации отказываются освещать тот факт, что Евросоюз потратил 250 миллиардов долларов на закупку российских энергоносителей. Вот, опять же,
0: слушайте, говорит о том, что фейковые
1: скажу, смотрите, не хотят даже приближаться.
0: Вся Европа возмутилась, что Трамп будет покупать дизельное топливо России. Так я вам открою секрет, если кто-то не понимал. Они будут у Трампа покупать еще это дизельное топливо в 5 раз дороже. Они покупают российский газ, нефть, они покупают белорусские кальные удобрения через посредников. Европейцы и их власти, европейцы хорошие ребята, а вот европейские власти лгуны, лжецы. Они никогда не откажутся ни от чего, потому что у них самих ничего нет. В Европе нет ни газа, ни нефти, ни черта у них нету. И калийных удобрений нету, поэтому они будут покупать. И каждый день врать, выходя на трибуну, говорить: мы отказались от российского газа, нефти, а в это время тихенько корабль идет с дизельным российским топливом, и француз будет его покупать в 5 раз дороже.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора традиционно можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Также напомню, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Спасибо огромное, Олег Сергеевич,
0: за этот
1: разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио сделано в Беларуси.

жизни разные пути, но ты сумей всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама.

Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагынтаева с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакыджана Сагынтаева в судьбе Евразийского экономического союза. Убежден, знания и усилия, которые вы ежедневно вкладываете в работу по развитию сотрудничества и построению устойчивых связей между государствами-членами ЕАЭС, принесут плодотворные результаты в деле укрепления евразийской интеграции, подчеркнул белорусский лидер. Госсекретариат Совета Безопасности по поручению президента Беларуси проводит проверку подразделения 6-й гвардейской механизированной бригады. Как подчеркнул заместитель госсекретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко, мероприятие внеплановое, о нем не знали заранее. Это позволяет действительно оценить готовность и способность батальона выполнять поставленные задачи. Андрей Горбатенко особо подчеркнул, что такие проверочные мероприятия имеют еще одну важную задачу. В их ходе военнослужащие приобретают дополнительные навыки и закрепляют полученные знания. В Беларуси планируют разработать 22 стандарта по роботизации и 5 для искусственного интеллекта. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак. Всего программой, опережающей стандартизации в приоритетных сферах национальной экономики, предусмотрена разработка 9 стандартов на технологии ИИ. Отмечу, с начала года госстандарт утвердил и ввел в действие 399 стандартов, 76 внесены изменения. В завершении выпуска «Адвокаты Беларуси» 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и ко Дню отца. Акции пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Минске и Витебске плюс 6, в Бресте, Могилеве и Гродно 7 тепла, в Гомеле плюс 8. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил накануне во время рабочей поездки в Минский район. Говоря о сфере ответственности министра и его ведомства в целом, Александр Лукашенко подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Министр, в свою очередь, доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Президент Беларуси высказался за то, чтобы в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил накануне во время рабочей поездки в Минский район. Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пелет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран. Представители почти 30 государств обсудят в Минске будущее рынка труда. Масштабная международная стратегическая сессия «Справедливое преобразование рынка труда в условиях распространения цифровых технологий» соберет сегодня в Минске специалистов национальных профцентров и профсоюзов научного и экспертного сообществ. В центре внимания участников будет поиск согласованных подходов к обеспечению достойного труда, защите прав работников и сохранению социальных гарантий в условиях стремительного развития технологий. Проведение сессии призвано объединить усилия представителей разных стран и профессиональных сообществ, чтобы перейти от обсуждения существующих вопросов к поиску конкретных решений. И в завершении выпуска знаковое событие для сохранения исторической памяти. Мемориальному комплексу «Курган Славы» присвоена первая категория историко-культурной ценности международного значения. Напомню, монумент сооружен на месте знаковых сражений операции «Багратион» летом 1944 года. Именно в этом районе была уничтожена попавшая в окружение 105-я тысячная группировка гитлеровских войск. Сражение вошло в историю как «Минский котел». Отмечу, за время существования комплекса его посетили почти 40 миллионов человек, более чем из 100 стран мира. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре, глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 7, в Минске и Витебске плюс 9, в Могилеве 10 градусов тепла, в Гомеле плюс 11. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, технический ассистанс от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по итогам проверки боевой мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Участниками совещания у главы государства стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Минобороны и Комитета Госбезопасности. Напомню, по замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны. Мероприятием привлекались бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в будущем году. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Перечень сформирован на основании предложений облисполкомов. В него включена разработка 13 градостроительных проектов, в их числе схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы городов Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения «Велейка». На учении ОДКБ «Нерушимое братство» 2026 утвержден замысел условной миротворческой операции. Решение задач пройдет в 3 этапа. Сперва коллективные миротворческие силы займут зону ответственности, обеспечат ее изоляцию, разведут противоборствующие стороны, обеспечат безопасную обстановку в кризисном районе. Затем в зоне ответственности предстоит осуществлять контроль местности и действий населения. На 3-м этапе основное внимание будет уделено передаче критически важных объектов инфраструктуры, структуры и зоны ответственности местным органам власти. Напомню, на территории Беларуси проводится командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальное учение с совместным формированием защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». В учениях принимают участие контингенты войск ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. И в завершении выпуска: Республиканская неделя технического творчества пройдет в ноябре в Национальном детском технопарке. Мероприятие объединит талантливых школьников и молодежь страны, стремящихся к научным открытиям и инновациям. Проведение недели направлено, в частности, на популяризацию и развитие технического творчества среди детей и молодежи, выявление, поддержку талантливых учащихся, создание условий для раскрытия их творческих способностей и повышение результативности через занятия научной деятельностью, инновационным и техническим творчеством. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 9, в Минске плюс 10, в Витебске и Могилеве 11 градусов тепла, в Гомеле плюс 13. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете. Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое совместное изобретение ученых Беларуси и Китая позволит эффективно бороться с онкологией, чем грозит залипание в телефоне и зачем при облысении пить чай с подсластителем. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Китая успешно завершили совместный проект, посвященный разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии онкологических заболеваний. Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках. Затем при воздействии на опухоль ультразвука наночастицы разрушают раковые клетки. Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования. Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации. Многозадачность снижает продуктивность. Чем чаще человек переключается между задачами, тем выше стоимость этого переключения, потери времени и внимания. Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты социальных сетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования. Пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не дает вниманию переключиться в режим глубокого анализа. Психологи настаивают, мозгу необходимы периодические перезагрузки от информационного шума. Без уведомлений люди становятся внимательнее к окружающим и чаще вступают в осознанное общение. Полезно каждый день уделять хотя бы полчаса состоянию полного спокойствия, без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел. Исследователи из Университета Киото сообщили о неожиданном открытии. Соединение стевиозид, известное как натуральный подсластитель, способно стимулировать рост волос. В экспериментах на лабораторных мышах вещество усиливало действие миноксидила, активного компонента большинства средств от облысения. Чтобы проверить этот эффект, ученые создали специальный пластырь, содержащий стевиозид, и наклеивали его на участки кожи со спящими волосяными фолликулами, и уже через несколько дней они наблюдали активизацию клеточной регенерации и ускоренное образование новых волосков. При этом, в отличие от синтетических стимуляторов, стевия не токсична, не раздражает кожу и подходит для длительного применения. Такое открытие японских ученых может привести к созданию натуральных средств против алопеции, безопасных для повседневного применения и подходящих даже для чувствительной кожи. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании по итогам проверки боевой мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Именно для этой цели по поручению Александра Лукашенко государственный секретариат Совета Безопасности и другие структуры проводят масштабные проверки. Причем президент ставит задачу делать это внезапно, точечно, так как это будет в реальных боевых условиях. В продолжении темы европейские страны, соседи Беларуси, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент Беларуси заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Глава государства подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений, констатировал Александр Лукашенко. Сохранение и передача подрастающему поколению традиционных семейных ценностей – это социальная миссия органов власти. Об этом на пленарном заседании 4-го международного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» в Полоцке сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Отмечу, в этом году в мероприятии участвуют 300 человек, включая 35 многодетных семей из Беларуси, а также представителей парламентских делегаций 6 зарубежных государств – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. И в завершении выпуска. Беларусь продолжает работу по включению мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы для оценки комплекса уже отправлены международным экспертам. Туда вошли карты мемориалов и окрестностей, чтобы показать, что мемориалы находятся в безопасных охраняемых зонах. Изучение материалов займет около года. Следующие этапы предусматривают работу экспертов в мемориалах, а также написание номинационного досье. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгос филармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Бресте 10 градусов тепла, в Минске плюс 11, в Могилеве 13 со знаком плюс, в Гомеле плюс 14. Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич рассказал о том, как СНГ может стать мощным интеграционным объединением в регионе.
2: Геополитическая трансформация, которая происходит в мире, она, безусловно, отражается и на нашем Содружестве независимых государств. По сути дела, происходил саммит СНГ+. Мы с вами знаем, что кроме стран-участниц этого интеграционного объединения, в нем также участвовала и приглашенная страна-гость Иран. А это, на минуточку, 21-я страна в мире по индексу покупательской способности. Кроме того, это второе государство на планете по запасам газа и четвертое по запасам нефти. И это государство изъявило желание более плотно общаться с нашим интеграционным объединением. А это, безусловно, для нас экономика, это транзит, это Каспий, через который мы можем также направлять свои грузы, пользуясь тем, что, скажем, имеем возможности до Каспия передвигаться по территории СНГ, через территорию стран, которые объединяют определенные экономические договоренности, транзитные договоренности. Поэтому, конечно, этот саммит, он знаковый, он показывает то, что СНГ не умирает, как ранее многие эксперты прогнозировали и оценивали, а наоборот имеет, скажем, резервы для того, чтобы действительно стать мощным интеграционным объединением здесь, в нашем регионе. Поэтому правильно президент обозначил, если не будет экономики, эта интеграция государств постсоветского пространства может просто превратиться в клуб по интересам. Mm-hmm. Поэтому, конечно, самое главное, это сегодня экономика. И как раз-таки эти вопросы стояли во главе угла, и глава государства нашего обозначал проблемные вопросы и предложения по развитию наших отношений здесь, в этом направлении. Безусловно, фундамент гуманитарный, наша общая история, наша общая победа, то, что нас объединяет, это основа. Но дальше нужна экономика. Без экономики, по сути дела, такое объединение не имеет смысла. Mm-hmm. Тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, что в нашем регионе, среди стран постсоветского пространства, значит, важным критерием является личностное взаимоотношение лидеров государств, и от этого зависит в том числе и торгово-экономические партнерства, скажем, между нашими странами. Поэтому, как бы ситуация ни развивалась в СНГ, хотя мы сегодня видим положительную динамику, очень важно, конечно, двусторонние контакты. Мы с вами знаем, что наш глава государства, он такие контакты имеет, контакты достаточно дружеские, теплые с теми государствами, с которыми мы можем реально сегодня реализовывать интересные, взаимовыгодные проекты. Поэтому, конечно, саммит показывает то, что СНГ еще не изжила себя. Это та интеграционная структура, которая может, скажем, переформатироваться и в новом уже, скажем, статусе, формате, с учетом мировых геополитических изменений, может еще внести свой вклад в торгово-экономическое развитие, а значит и в улучшение жизни граждан бывшего Большого Советского Союза, ну, я имею в виду, в первую очередь, государств, которые сегодня входят в состав СНГ. Мы с вами также видим обратный процесс касательно Грузии, которая изначально сразу вышла в состав СНГ, сегодня думает, ищет варианты, как, скажем, реанимировать вот эту договорную базу, на основе которой можно будет свободно торговать, перемещать товары, услуги, естественно, тоже получать экономические плюсы для своего государства. То есть пошел обратный процесс. Но Молдова сегодня попала в такую ситуацию, когда мы видим с вами, государство фактически внешне имеет внешнее управление, потому, несмотря на все экономические, не только экономические плюсы для себя, для своего народа, ее политическое руководство заявляет обратное и стремится, скажем, навредить. Но я уверен, что как бы там ни было, история, она все-таки справедливая штука. И это государство, и молдавский народ, братский нам народ, он все вернет, скажем, в нужное направление, в то направление, которое сегодня близко молдавскому народу и которое сегодня будет приносить пользу этим людям, так как мы все время вместе жили, помогали друг другу, нашей экономики, по сути дела, взаимодополняемы. И то, что производит сегодня в Молдове, оно не нужно сегодня Европейскому Союзу. Там избыток и сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет украинских товаров. Значит, и по многим другим направлениям там, ну, просто хотят превратить из этого государства, к сожалению, сделать придаток, сырьевой придаток Европейского Союза, что, естественно, негативно скажется на уровне жизни людей, которые так достаточно низкие. Поэтому, конечно, несмотря на вот те заявления политиков, которые там сегодня руководят этим государством. Я уверен, что история все-таки расставится на свои места, и Молдова пойдет по пути сегодняшней современной Грузии, которая ищет варианта опять уже, скажем, если не вернуться, то хотя бы иметь плотные, тесные контакты, договариваясь с каждым государством СНГ по отдельности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич прокомментировал новый указ по благотворительности.
2: Мы гордимся тем, что в нашей стране установлен относительный порядок во всех сферах жизни общества. Если государство видит где-то какую-то проблему, естественно, предусмотреть, предугадать тоже важно. Но не везде мы с вами понимаем по объективным причинам, мы можем где-то какую-то проблему увидеть заранее или предугадать ее и принять соответствующее решение. Нужна практика. К сожалению, мы столкнулись с такой негативной практикой в этой сфере, в сфере благотворительности, когда некоторые нерадивые, недобросовестные дельцы или просто, я бы их назвал, нехорошие люди, прикрываясь горем и бедой других людей, наживались на этом. В том числе, к сожалению, попадались и родители, которые собирали деньги на своих деток больных, а потом, получая эти деньги, значит, тратили их на свои личные нужды. Поэтому, конечно, наблюдая за этим процессом негативным, который происходил, это далеко не повсеместная практика. И это не распространено тотально на всю нашу благотворительность. Нет. Но такие факты, мы с вами знаем, они были громкие, сторона их обсуждала, и, конечно, государство было вынуждено реагировать и регулировать эту сферу в интересах справедливости, то, чего хотят все люди. Потому сегодня принято соответствующее решение, которое здесь, скажем, с одной стороны, жестко регулирует эти вопросы, а со второй стороны, тот, кто желает, скажем, заниматься благотворительностью, жертвовать, наоборот, государство защищает, в первую очередь, тех, кто оказался в беде, кому идут эти пожертвования, чтобы все до копеечки было потрачено на того человека, скажем, кому необходима сегодня помощь и кому объявлен такой сбор. И всякого рода, значит, мошенники в этой сфере, они, конечно же, с учетом принятия данного решения, просто перестают быть. Или могут быть, но вне закона. Ну, а если вне закона, то это уже совсем другой разговор и совсем другие нормы нашего уголовного, уголовно-процессуального кодекса против таких людей будут действовать. Потому и здесь мы тоже наведем порядок, как и в любой другой сфере, где мы видим какие-то малейшие есть лазейки для того, чтобы нехорошие люди могли это использовать в корыстных целях против интересов общества, против интересов конкретного человека, которому нужна помощь.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич заявил, что торг США и ЕС за Украину – это театр, где декорации меняют моментально.
2: За последние два года Трамп 3 или 4 раза публично призывал к выборам на Украине и смене там лидера, президента этой страны. У него такая тактика, мы с вами знаем. То он сначала хвалит украинцев за удары по российским НПЗ, то сейчас уже, так скажем, критикует. То есть, понятно, за вот этой ширмой, за этим театром, может быть, скрываться совершенно другие, так скажем, цели и задачи, которые преследует политическое руководство Соединенных Штатов Америки. Но то, что сегодня влияет, гарантированно 100% влиять на ситуацию на Украине Трамп не может, это факт. Когда европейские лидеры увидели, что новая администрация Соединенных Штатов Америки не так видит развитие ситуации на Украине, как это видят они, и интересы у них здесь в первую очередь финансовые разошлись, потому что Зеленский для многих европейских лидеров это, ну, такой, скажем, гарант их коррупционных схем, которые разработаны, которые реализованы, осуществляются с помощью конфликта на Украине. Поэтому, конечно, увидев опасность для Зеленского со стороны Соединенных Штатов Америки, они тут же переключили его на себя полностью, на вот этот вектор Запада, так называемого, о котором мы с вами часто говорим, на себя, на свои, так скажем, схемы влияния на него. И поэтому, конечно, убрав его от Трампа, предвидя то, что Трамп может, не согласовывая с ними, скажем, принимать любые решения, невыгодные для европейских лидеров, которые, скажем, повязаны круговой порукой Зеленским. Поэтому, конечно, в этом контексте сегодня влияние Трампа на принятие 100% решения о проведении выборов, либо на другие важные стратегические решения общественно-политического характера на Украине, оно, это влияние, скажем, ну, значительно ослаблено. И сегодня в первую очередь Украина и украинские политические элиты, находящиеся у власти, не зависят от денег Европейского Союза, от денег европейских государств. Да, на эти деньги покупаются, соответственно, американское, в первую очередь, оружие, потому что, ну, в Европе нет такого количества, таких объемов, таких технологий, технические характеристики оружия, которое необходимо сегодня Украине. Но это с одной стороны. С другой стороны, если бы Трамп действительно хотел остановить конфликт, то спокойно можно было бы лишить украинскую армию разведданных, которыми активно спонсируются и поставляются, которые активно вооруженные силы Украины. Значит, можно было бы лишить их связи спутниковой, которая, опять же, обеспечивается Соединенными Штатами Америки, украинская армия. И, естественно, тогда вопрос, значит, этого конфликта был бы предрешен. Но американцы этого не делают. То есть практических шагов мы не видим. Мы видим только заявления. В ответ Зеленский, значит, естественно, тоже предпринимает определенные шаги, но четко говорит, что я и вас пересижу, и Путина пересижу, и Трампа пересижу, потому что я молод, а они не такие молодые, как я. И, по сути дела, издевается над ними. Имея поддержку, опять же, европейских лидеров, с которыми, с многими из которых он повязан коррупционными схемами, и здесь как бы они друг друга не предадут. Поэтому, конечно, сегодня это больше похоже на такой театр, который мы уже давным-давно с вами наблюдаем, который меняет декорации просто моментально, безо всякой подготовки, без какого-то даже смысла иногда. Вот. Поэтому, конечно, наблюдая за этим спектаклем, самое, что главное и печальное в этом всем театре, то, что о простом украинском человеке, о простом украинском народе никто и не думает. Ни в Америке, ни в Европе, ни тем более их политическая власть. О том, чтобы остановить действительно это кровопролитие, остановить поток этих гробов, которые каждый день идут в украинские семьи, в украинские города, никто про это не думает. Все решают свои вопросы. Трамп свои, европейские лидеры свои, Зеленский свои. Значит, простой украинский народ – это жертва вот этих геополитических разборов. Мы с вами видим, как раздирает это государство. Зеленский полностью подотчетен и подвластен европейским лидерам. В то же время есть такая структура, Национальное антикоррупционное бюро, которое полностью подконтрольно Соединенным Штатам Америки, и руководители этого бюро назначают американцы. Естественно, они дергают за эти ниточки, тоже пытаясь влиять на политическую ситуацию. Но, опять же, украинцы остаются не у дел. Украинцы потеряли влияние над своей собственной властью, потому вынуждены сегодня за это расплачиваться такой дорогой ценой, как человеческими жизнями, каждый божий день.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Глава государства сразу подчеркнул, что разговор будет масштабным и затронет обеспечение национальной безопасности в целом. В связи с этим он обратил внимание, что по его поручению проводятся проверки не только армии, но и в том числе внутренних войск, одна из частей которых была проверена совсем недавно.
1: Уважаемые товарищи, вы, наверное, заметили в средствах массовой информации в последнее время пристальное внимание наших западных, так называемых, партнеров к тому, что происходит в вооруженных силах нашей страны. И их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто и очень предметно и интенсивно проводим проверки частей всех вооруженных сил. В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас. Никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья.
0: В продолжении темы инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Беларуси был инсценирован латвийской стороной. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск. Президент назвал глупостью то, что сотворили латвийцы на границе, и подчеркнул: мы к этому не имеем никакого отношения.
1: Развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная, как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе. Ну, может, я ошибаюсь, руководитель пограничного комитета нам доложит о ситуации, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. По моим данным, ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводились. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами.
0: В Астане обсуждены ключевые направления сотрудничества между Белоруссией и Казахстаном. Посол нашей страны в Казахстане Алексей Богданов провел встречу с учредителем товарищества с ограниченной ответственностью Зубр Агро Виталием Мигановичем. Во время переговоров стороны подвели итоги работы по продвижению сельскохозяйственной продукции и оборудования Беларуси на рынок Казахстана в третьем квартале этого года. По результатам обсуждения были определены ключевые стратегические направления развития сотрудничества на ближайшую перспективу. Международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси», приуроченный к 98-летию Национальной академии наук, проходит в Минске. На его площадке развернулась выставка отечественных разработок в области искусственного интеллекта и робототехники. Форум объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и государства, а также образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере искусственного интеллекта и робототехники. На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 11, в Гродно 10 тепла, в Витебске и Минске плюс 12, в Гомеле 14, выше нуля, в Могилеве плюс 13. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13, выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики в Гродно. В Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цитик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Трагедии в школах Польши и превентивные меры в Беларуси. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич объяснил логику ограничений.
2: Сегодня само это государство, которое поддерживало критику определенных ограничений у нас, которые, естественно, на пользу людям, потому что, к сожалению, мы с вами в нашей новейшей истории сталкивались с экстремизмом в этой школьной среде, когда страдали ученики. И это, естественно, те вопросы, те проблемы, которые требуют оперативной реакции государства, не дожидаясь каких-то таких случаев, которые у нас происходили, или которые, к примеру, вот сейчас произошли в Польше, где погибли люди, где были ранены школьники. Mm-hmm. Это, естественно, горе. Поэтому решения должны быть своевременные. Мы такие решения приняли, наблюдая за тем, что происходит вокруг, наблюдая за тем, что происходит в информационном поле, в социальных сетях, которые нам полностью не подконтрольны, потому что сервера находятся не у нас. Но наша молодежь сегодня там, и кто что туда впихивает и как влияет на мозг нашего, скажем, молодого человека, это большой вопрос. Поэтому, конечно, мы здесь принимаем меры, и не случайно, ну, мы вот со школьниками, mm-hmm. это не в парламенте, но в школьной среде обсуждаем вопросы, как нам быть с интернетом, как нам быть с социальными сетями, как, может быть, пойти по пути Австралии или там других европейских государств, которые вводят ограничения, или эти меры не, как скажем, будут востребованы, и их легко можно будет обходить, и никакой пользы они не принесут, а наоборот могут навредить. Поэтому, конечно, мы здесь нужно отметить, еще раз повторю, что на этом фоне мы принимаем своевременное решение, несмотря ни на какие, скажем, попытки надавить на нас извне, с целью сохранить жизнь и здоровье наших граждан с учетом вот этого бурного мира, который мы с вами видим, очень активно меняется, я имею в виду в глобальном плане. Ну, а так как мы часть этого мира, естественно, на нас это тоже влияет. Ну, а что касается Польши, мы с вами видим, как там буквально в короткое время после вот этих трагических инцидентов в польских школах были задержаны сотни человек, были польскими спецслужбами промониторены, значит, все социальные сети, чаты, где там кто что писал, и тут же все те люди, которые малейшее подозрение вызывали, они были задержаны. Были задержаны, помещены в соответствующие учреждения. Это говорит о том, что действительно тотальный контроль сегодня установлен польскими властями над интернетом, над, скажем, общественно-информационной жизнью своего государства. Ну, понятно, это в интересах польского общества, но они им нас учить, как нам здесь, какие решения принимать и, так сказать, какие законы в какой сфере вводить. Пусть бы они сначала бы разобрались с экстремизмом в своей стране, а уже потом готовили хоругви, полки всякие, всевозможные, и все остальное, чем они сегодня занимаются, дабы навредить нашему государству. Поэтому мы, конечно, желаем, чтобы они поскорее разобрались с этими проблемами и навели порядок, потому что недопустима гибель или причинение вреда здоровью мирным гражданам обычным, простым полякам. Поэтому, конечно, мы желаем здесь им успехов в этой борьбе. Но, опять же, мы призываем их к тому, чтобы они с уважением относились к нашим решениям, который исключительно направлен на то, чтобы обезопасить наших граждан, наших школьников, чтобы все спокойно, так же, как часто происходит, учились, получали знания, занимались спортом, занимались культурой и возвращались здоровенькими домой. Поэтому вот опять это ответ нашим родителям на фоне вот этой ситуации, которая там происходит. Еще раз хочу к ним обратиться по поводу тех ограничений, которые сегодня мы вводим и на посещение учреждений образования. Несколько лет назад они были введены, и на ограничения, связанные с использование мобильных телефонов, и на ограничения, связанные, точнее, досмотр выборочных, значит, вещей школьников. Когда пытались через интернет поднимать бучу и критиковать эти решения, сегодня на фоне даже вот этой ситуации мы видим, что это совершенно правильное, выверенное решение, направленное на обеспечение безопасности наших школьников. Потому что, не дай бог, вот такая ситуация, как сегодня там, и кто потом кого где будет винить? Нам будут винить государство, что не приняли меры, не обеспечили безопасность, не досмотрели там портфель какого-нибудь одного из таких школьников, который начитался, насмотрелся в ТикТоках или еще где-то какой-то информации. Поэтому мы здесь действуем на опережение. Это показывает эффективность сегодня нашей власти и своевременность решений, которые власть принимает в интересах общества, в интересах наших людей, в интересах нашей молодежи.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Реклама.
3: Размер платежа.
0: имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Honor официально представила Robot Phone, флагманский смартфон с необычной камерой. Samsung показала новую функцию для владельцев домашних животных, и бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor официально представила Robot Phone, флагманский смартфон с необычной камерой на механическом подвесе. Она умеет поворачиваться, следить за объектами и даже демонстрировать различные эмоции, превращая заднюю панель устройства в своеобразного робота-компаньона. На создание миниатюрной системы стабилизации Honor пришлось применить более 60 производственных процессов и установить свыше 100 высокоточных компонентов. Конструкция защищена более чем 100 патентами, а сам производитель называет ее самым компактным 4D-подвесом в индустрии. Система умеет автоматически распознавать и отслеживать объекты, а также поддерживает автофрейминг в реальном времени. Это пригодится при съемке видеоблогов, во время прямых трансляций и видеозвонков. Бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. В ней улучшили алгоритмы искусственного интеллекта, интерфейс стал плавнее и приятнее глазу. И как следует из презентационного ролика, многое во внешнем виде и взаимодействии вдохновлено водной стихией. В новой версии оболочки прозрачная подложка элементов и матовые оверлеи, легкий полупрозрачный блюр, закругленные иконки и кнопки, а также динамические обои с преломляющимся светом и реагирующие на движение освещение компонентов. Установка некоторых элементов управления. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа Радио.
0: Альфа Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек – из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент предложил участникам совещания разобрать вскрытые во время проверок проблемные вопросы без прикрас и теоретизирования, а также определить меры по их устранению. Затронул глава государства и сложную геополитическую обстановку. Президент обратил внимание, что в средствах массовой информации наших соседей постоянно нарастает количество недостоверной информации, которая обращена в сторону Беларуси.
1: Постоянно растает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно в области военной. Как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо.
0: В продолжение темы в ходе совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД президент также высказался о строительстве западными соседями заборов на границе с Белоруссией и назвал это несусветной глупостью.
1: Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, говорю как военный человек, вам, военным людям, спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия случится, она может быть только с их стороны. С нашей стороны этого не будет, я уже об этом сказал. В случае агрессии им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратеги. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил, мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну что они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов.
0: Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Перечень сформирован на основании предложений облсполкомов. В него включена разработка 13 градостроительных проектов, в их числе схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы городов Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения «Вилейка». Белпочта проводит праздничную акцию «Ко дню матери». Все желающие могут бесплатно отправить красочную открытку в любой уголок страны. Для участия необходимо купить почтовые карточки в одном из 80 отделений связи, написать теплые строки своим любимым мамам, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти поздравления по всей стране. Подобные инициативы Белпочта проводит накануне практически всех праздников. День матери также в списке самых важных. Это еще один повод сказать самому близкому человеку спасибо за безусловную любовь, заботу и поддержку. И о погоде: сейчас в Бресте и Минске плюс 12, в Гродно 11 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле 14 тепла. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11 в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое совместное изобретение ученых Беларуси и Китая позволит эффективно бороться с онкологией, чем грозит залипание в телефоне и зачем при облысении пить чай с подсластителем. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Китая успешно завершили совместный проект, посвященный разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии онкологических заболеваний. Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках. Затем при воздействии на опухоль ультразвука наночастицы разрушают раковые клетки. Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования. Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации. Многозадачность снижает продуктивность. Чем чаще человек переключается между задачами, тем выше стоимость этого переключения, потери времени и внимания. Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты социальных сетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования. Пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не дает вниманию переключиться в режим глубокого анализа. Психологи настаивают, мозгу необходимы периодические перезагрузки от информационного шума. Без уведомлений люди становятся внимательнее к окружающим и чаще вступают в осознанное общение. Полезно каждый день уделять хотя бы полчаса состоянию полного спокойствия, без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел. Исследователи из Университета Киото сообщили о неожиданном открытии. Соединение стевиозид, известное как натуральный подсластитель, способно стимулировать рост волос. В экспериментах на лабораторных мышах вещество усиливало действие миноксидила, активного компонента большинства средств от облысения. Чтобы проверить этот эффект, ученые создали специальный пластырь, содержащий стевиозид, и наклеивали его на участки кожи со спящими волосяными фолликулами, и уже через несколько дней они наблюдали активизацию клеточной регенерации и ускоренное образование новых волосков. При этом, в отличие от синтетических стимуляторов, стевия не токсична, не раздражает кожу и подходит для длительного применения. Такое открытие японских ученых может привести к созданию натуральных средств против аллопеции, безопасных для повседневного применения и подходящих даже для чувствительной кожи. Яна Цидик, служба новостей.

0: Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
1: Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, Государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, там, где я считаю нужным. Словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. В условиях войны, подчеркиваю, это особенно. В условиях войны, когда нужно единство, сплоченность всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны.
0: В продолжение темы Александр Лукашенко отметил, что европейские страны, в том числе соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности. Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности, подчеркнул президент.
1: Европейские страны, в том числе и наши соседи, почему мы собрались сегодня, ответ на вопрос, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов. Они постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Мы это видим. Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала, как это называют сейчас там, ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии. В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Вот еще раз ответ на то, что у нас происходит в военной среде и наших проверок.
0: Масштабные проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. Об этом по итогам совещания у главы государства заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы президент видел объективную картину состояния структур военной организации государства. Национальная безопасность для президента – это вопрос номер один. Он его держит на личном контроле. И никакого обмана здесь быть не должно, потому что не совсем объективная информация повлияет на правильность или целесообразность решений, которые должен принять командир любого ранга и, несомненно, президент нашей страны, подчеркнул Александр Вольфович. Белорусские вузы и предприятия приняли участие в международной выставке и научной конференции в Ашхабаде, которые были посвящены здравоохранению, образованию и спорту. На коллективных стендах «Образование в Беларуси» и «Белфармпром» участники и посетители выставки смогли ознакомиться с образовательным потенциалом, новинками фармацевтической промышленности нашей страны. В выставке участвовали БГУ, БНТУ, Гомельский медицинский университет, предприятия холдинга «Белфармпром», «Белмедпрепаратов», Борисовского завода медицинских препаратов и предприятия «Минск Интеркапс». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции, ведущий, актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 12, в Гродно 11 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле 14 тепла. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыганова.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Honor официально представила робот-фон. Флагманский смартфон с необычной камерой. Samsung показала новую функцию для владельцев домашних животных. И бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor официально представила робот-фон. Флагманский смартфон с необычной камерой на механическом подвесе. Она умеет поворачиваться, следить за объектами и даже демонстрировать различные эмоции, превращая заднюю панель устройства в своеобразного робота-компаньона. На создание миниатюрной системы стабилизации Honor пришлось применить более 60 производственных процессов и установить свыше 100 высокоточных компонентов. Конструкция защищена более чем 100 патентами, а сам производитель называет ее самым компактным 4D-подвесом в индустрии. Система умеет автоматически распознавать и отслеживать объекты, а также поддерживает автофрейминг в реальном времени. Это пригодится при съемке видеоблогов, во время прямых трансляций и видеозвонков. Бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. В ней улучшили алгоритмы искусственного интеллекта, интерфейс стал плавнее и приятнее глазу, и, как следует из презентационного ролика, многое во внешнем виде и взаимодействии вдохновлено водной стихией. В новой версии оболочки прозрачная подложка элементов и матовые оверлеи, легкий полупрозрачный блюр, закругленные иконки и кнопки, а также динамические обои с преломляющимся светом и реагирующие на движение освещение компонентов. Установка некоторых элементов управления. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

бесплатных фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют.

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! С 15 октября белорусы смогут оформить ДТП онлайн и без вызова ГАИ. В столице готовят к открытию 7 платных парковок, и МАЗ показал электробус-гармошку. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Бесплатное веб-приложение для самостоятельного оформления ДТП без госавтоинспекторов заработает в Беларуси с 15 октября. Сервис не нужно скачивать, он доступен на смартфоне с любой операционной системой. Заполнение электронного извещения займет всего около 3 минут. Оформить дорожное происшествие самостоятельно разрешено при одновременном соблюдении ряда условий.

0: В ДТП участвуют не более 2 транспортных средств, и повреждены только они. В аварии никто не пострадал, не затронуто другое имущество. Оба водителя трезвые, имеют действующие права соответствующей категории. Нет разногласий по обстоятельствам происшествия. Если хотя бы одно из этих требований не выполнено, необходимо вызывать ГАИ. С 15 октября ссылка на сервис появится на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Система автоматически проверит данные водителей, их удостоверения, страховые договоры и то, подходит ли происшествие для упрощенного оформления. Если условия не соблюдены, приложение подскажет, что нужно обратиться в госавтоинспекцию. МАЗ показал электробус-гармошку МАЗ-305Е20 в движении. После завершения сертификации белорусский электробус особо большого класса планируют испытать на пассажирских маршрутах Санкт-Петербурга. Испытания запланированы на второе полугодие этого года. Напомню, договоренность об испытаниях была достигнута в мае этого года после официальной презентации электробуса МАЗ-305Е. Машину разработали в тесном сотрудничестве с российским партнером, группой компании ИТЭЛ. МАЗ-305Е относится к супернизкопольным электробусам. Высота ступеней при входе составляет всего 32 сантиметра. Для пассажиров предусмотрено 44 места. Плавность хода обеспечивает зависимая пневматическая подвеска с электронной системой управления. Новинка продолжает развитие экологической линейки МАЗ третьего поколения, построенной на принципе модульности. В Минске готовят к вводу в эксплуатацию 7 новых платных парковок. Они появятся на улицах Мельникайте, Белорусской, Максима Танка, Володарского, Красной, Сурганова и Червякова. Еще 4 парковки планируют организовать на улицах Маяковского, Иерусалимской, Кропоткиной и Кирилла Туровского. Документы по этим объектам пока согласовывают в ГАИ, ГУВД, Мингорсполкома. Напомню, что на платных парковках Минска больше не оставляют на авто информационные листки о зафиксированных нарушениях. Нововведение действует с сентября этого года. С того же месяца запущено СМС-информирование владельцев транспортных средств о нарушениях правил оплаты парковки. Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте госучреждения. Для этого нужно зарегистрировать авто, подтвердить право на получение данных и дать согласие на получение уведомлений на мобильный телефон. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Белорусские силовики должны быть готовы даже к самому негативному сценарию. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время совещания по проверке боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По поручению главнокомандующего она проводилась госсекретариатом в сентябре. В начале совещания глава государства тему расширил, подчеркнув, что речь пойдет об обеспечении безопасности страны в целом и работе силового блока Беларуси.
5: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь, частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию со стороны наших соседей или через территорию наших соседей мы должны готовы быть всегда.
4: Продолжение темы. В ходе совещания глава государства озвучил основные задачи проведения масштабных проверок вооруженных сил и других структур военной организации. Прежде всего, стояла задача оценить способность приведения войск в полную боевую готовность, а также ответить на вопрос, готовы ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности страны.
5: По моему поручению, как я уже сказал, проводятся проверки не только частей армии, но и внутренних войск. Одна из частей была проверена совсем недавно. Что мы хотели увидеть в результате этих проверок? Во-первых, способность приведения соединения, в том числе и внутренних войск, в полную боеготовность в установленные сроки. Во-вторых, готовность воинского формирования к действиям по предназначению, уровень обученности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними задач. И третье, главное, сможем ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности. Как я уже сказал, проверки были подвергнуты части, которые мною были определены. В соответствии с замыслом, как мне докладывает госсекретариат и другие, послаблений никаких военнослужащим не давали.
4: В Беларуси проходит специальное учение «Барьер-2026». Военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ приступили к практическим действиям. Расчет экипажа разведывательной химической машины отобрал пробу на предполагаемом участке заражения и доставил ее в полевую лабораторию для анализа на наличие опасных или особо опасных инфекций. Отмечу, на учении отрабатываются совместные действия по ведению биологической разведки, отбору, проведению анализа исследуемых проб, а также по проведению полной специальной обработки. Минск принимает масштабную международную стратегическую сессию. Представители почти 30 государств собрались во Дворце культуры профсоюзов, чтобы выработать единые правила игры в цифровую эпоху. В центре внимания – защита прав работников. Стремительное развитие технологий стирает привычные границы рабочего времени и места их выполнения. Из-за этого люди часто теряют социальные гарантии – отпуска, больничные и даже право на профсоюз. Стратегическая сессия затрагивает 3 направления – это адаптация законов под новые платформы, непрерывное обучение сотрудников и поддержка уязвимых групп – молодежи и пенсионеров. Итогом сессии станет документ, который поможет странам внедрить лучшие мировые стандарты в национальное законодательство. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 12, в Гродно, Витебске и Могилеве 11, тепла, в Гомеле плюс 13. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама.
4: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
5: 16+.
6: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич рассказал о курсе Беларуси на взаимовыгодные отношения с соседями и о ситуации в Европе.
7: Да, кто-то говорит, что надо отказаться от сотрудничества нам с Литвой, с Латвией, с Польшей, что надо все, построить стену, вот как они. Делать абсолютно так же. Это глупо. Возьмите, например, Китай. Великое государство, так? Ну, мало кто с этим будет спорить. С кем они отказались сотрудничать или торговать? С Евросоюзом? Они работают с Евросоюзом. С США? Они работают с США. А почему мы должны себя вести по-другому? Это наши соседи. Они даны Богом. Они никуда не денутся ни через 5 лет, ни через 50. Наши люди, поляки, литовцы, что они хотят на самом деле? Они хотят нормальных отношений. Это политики их портят. Это литовские политики, польские политики. Не поляки портят отношения, а те, кто у власти. Простой поляк хочет нормальной границы, нормального бизнеса, и чтобы никогда не было войны. Неужели вы думаете, что большинство поляков хочет воевать? Их просто могут когда-нибудь не спросить. Но если сегодня провести честный опрос в Польше, в Литве, 99% скажут: упаси Господь войну, упаси Господь какие-то конфликты, давайте нормально жить. И президент, ориентируясь на национальные интересы своего народа, а не на какой-то пиар или на какие-то громкие заявления, смотрит прагматично. В этом его сила. И он понимает, что правительство приходит и уходит, народы остаются. А второе – это выгодно. В конце концов, даже если в этих условиях санкций мы какое-то экономическое сотрудничество будем вести, пусть небольшое, с теми же литовцами и поляками, что плохого здесь для Беларуси и для народа нашей страны, или для народа Польши или Литвы? Да ничего плохого. И вообще наша политика доказала свою правоту. Посмотрите, как бесятся литовские власти, например, за то, что мы безвиз ввели. Они уже придумали новое ограничение, что машины, значит, с объемом больше 1,9 объем, значит, и определенного клиренса уже скоро запретят вообще въезжать на территорию Беларуси. То есть они все новые и новые ограничения. Почему? Потому что наша политика открытости, не отказа от сотрудничества, готовности к диалогу, она востребована и показывает нашу силу и правоту. Отличие белорусской позиции, значит, позиции президента от вот этой двуличной позиции Запада. Вот мы всегда последовательны и честны. Мы никому зла не желаем. Мы не хотим распада Евросоюза. Мы не хотим, чтобы у них был хаос. Мы не хотим, чтобы у них была война. Во-первых, они с нами граничат. Это так или иначе может отразиться на нас. Нам это не надо. А второе, мы не изменяем принципам. Мы всегда говорили и говорим. На улице судьба страны решаться не должна. Недопустимо сжечь машины, бить полицейских. Какие бы причины ни были, кто бы там был не виноват, не прав. На улице судьба страны решаться не должна. Поэтому мы это говорили и говорим. В отличие от Запада, который сегодня не может навести Франция порядок у себя на улице, но мы хотим, чтобы у них был мир, чтобы все решалось диалогом, конституционным путем. Значит, но при этом полицию бить недопустимо. Если кто-то нарушает общественный порядок, он должен привлекаться жестко к ответственности. Это наша принципиальная позиция, она не меняется. А еще очень важный момент. Мы разве вмешиваемся вообще во внутренние дела Франции и любой другой страны в Евросоюзе? Да никогда в жизнь. А что творят они? То есть это наш принцип. То, что мы требуем от других, мы сами последовательно исполняем, в отличие от Запада, который одно говорит, а делает совсем другое. Говорят о демократии. У самих демократии нет. Говорят о свободе и о единых принципах. А сами живут по тройным, по двойным стандартам.
4: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Технологии, дисциплина, качество. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич высказался о том, что стоит за успехом белорусского АПК.
2: Современное сельское хозяйство – это в первую очередь технологии для того, чтобы конкурировать в мире, а белорусское сельское хозяйство конкурентоспособно и успешно конкурирует на мировых рынках. Это доказывает и рост экспорта наших товаров, и в целом авторитет и нашей сельхозпродукции, и нашей сельхозтехники, и культуры производства вот различных сельхозтоваров. И без технологий сейчас никуда. Об этом президент говорил не сегодня, он об этом говорил и 15, и 20 лет назад. И государство вкладывало огромные деньги в развитие этих технологий. Президент требовал этого и от ученых, и от работников сельского хозяйства, чтобы технологии, только так можно увеличивать результат, только так можно делать качественную продукцию и быть конкурентоспособным, повторюсь. Президент в который раз доказал на практике, приехав в хозяйство, что за этим будущее, что этим надо заниматься, что наука должна быть практика ориентирована, что каждый ученый, кто задействован в сельском хозяйстве, не только, должен свои разработки, свою работу направлять на то, чтобы это приносило конкретный практический результат для страны и, в частности, в данном случае для сельского хозяйства. Мы увидели результат. Он есть. Надо работать, надо заниматься, надо дальше эту тему продвигать. Есть конкретные итоги. Не зря этим всем занимались на протяжении многих лет. И я думаю, что именно благодаря этому мы идем вперед по сельскому хозяйству и по многим позициям обгоняем ведущие страны мира. И цифры, и качество – это технологии. Вот то, о чем говорил глава государства. Хорошие технологии, контроль, дисциплина и работа каждого на своем месте – это, получается, качественная продукция, которую, значит, будут больше покупать. Это больше авторитет. Ведь как мы завоевали, например, авторитет продуктов питания белорусских – сыра, молока, качество? Ведь куда ни приедь, люди слышат белорусское молоко, белорусский сыр, белорусский глазированный сырок. Сразу тот, кто слышит про это в любой стране мира, говорит, это качественно, это вкусно, это полезно. Но как мы этого добились? Это ж ежедневная работа и повышение качества. То есть, если мы этот вопрос упустили бы сегодня, или, например, сегодня президент не уделял бы этому столько внимания, то, соответственно, качество могло упасть. Упадет качество, упадет авторитет, упадут продажи. Поэтому, если мы хотим больше продавать, качество должно постоянно расти и ни в коем случае не становиться хуже. Поэтому на это упор глава государства и делает. Дисциплина иногда хромает. Об этом, кстати, президент говорит. У нас зачастую иногда в некоторых хозяйствах камни забывают убирать перед тем, как заниматься, например, посевной. То есть, соответственно, это риск сломать технику. Ну, представьте, не убрали камни, идет техника новая, на которую государство затратило огромные деньги. Она может поломаться. Кто за это будет отвечать? Поэтому культура земледелия, значит, это дисциплина и соблюдение технологий. И технология начинается с элементарного. Это подготовка поля для того, чтобы там проводить посевную. И глава государства, человек, который сам работал в сельском хозяйстве, который знает это не понаслышке, это президент от земли, он знает, требовательно относится и серьезно подходит к этому вопросу. Поэтому, безусловно, без культуры земледелия не будет качества товара. То есть все начинается с этого. Если поле неправильно возделано, значит, будет не тот урожай. Значит, его и не так соберут. Не так собрали, не так потом сделали, и что на выходе. То есть все начинается с этого. Если посевную провалил, значит, ты упровалишь уже уборочную.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что? Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий», вторник, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Александр Лукашенко собрал совещание с силовиками. Тема – итоги проверки одной из бригад внутренних войск. На учении ОДКБ «Барьер-2026» в Беларуси подразделения приступили к практическим действиям. Совмин ратифицировал перечень градостроительных проектов на следующий год. Международный форум «Искусственный интеллект» в Беларуси стартовал в Минске.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко сегодня провел совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Участниками совещания у главы государства стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генпрокуратуры, МВД и Минобороны, Комитета Госбезопасности. Открывая совещание, президент сразу подчеркнул, что разговор будет масштабным и затронет обеспечение национальной безопасности в целом. В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание, что по его поручению проводятся проверки не только армии, но и в том числе внутренних войск, одна из частей которых была проверена совсем недавно. Глава государства также прокомментировал ряд вбросов и инсинуаций, которые в последнее время появляются в зарубежных СМИ. В частности, на Западе прежде всего озабочены тем, что, мол, слишком часто, очень предметно и интенсивно Беларусь проводит проверки в своих воинских частях.
5: В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас. Никакой чрезвычайности здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья, развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это глупость полная, как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе. Ну, может, я ошибаюсь, руководитель пограничного комитета нам доложит о ситуации, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. По моим данным, ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводились. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию, люди в масках, военные, кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь.
4: Глава государства обратила внимание, что в средствах массовой информации постоянно нарастает количество неверной информации, которая обращена в сторону Беларуси.
5: Им нужны деньги. Ни 3 балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в области военной. Как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо. Третье направление – это забор на нашей границе. Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, говорю как военный человек, вам, военным людям, спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, я уже об этом сказал. В случае агрессии им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, ну, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратеги. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил, мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну что они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов? Вот реакция на то, что я вижу в средствах массовой информации. Ну и по вчерашнему замечанию по поводу, это просто для журналистов, особенно наших, чтобы они понимали мою позицию, тоже я не оправдываюсь, но конкретизирую. Я не восхищен тем, что происходит во Франции. Почему? Я уже сказал. Никакие дети там политику не делают. Делают политику политики и используют детей. Я этим не восхищен. Наши журналисты, которые заняли определенную позицию, критикуют Макрона и других там, они абсолютно правы. Но только это выглядит несколько тенденциозно, с моей точки зрения. Может, я не прав, это моя точка зрения. Журналисты имеют право высказываться по этому поводу, обладая той информацией, а она не меньше из средств массовой информации, которые у них имеются. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Мы живем, в конце концов, не в тоталитарном, как считают государство, в демократическом. Пожалуйста, пусть свою точку зрения пропагандируют и на рассмотрение нашего общества вносят.
4: Александр Лукашенко подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений.
5: Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Как это называют сейчас там, ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии. В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Вот еще раз ответ на то, что у нас происходит в военной среде и наших проверок. Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, Государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, ну там, где я считаю нужным. Словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. В условиях войны, подчеркиваю, это особенно. В условиях войны, когда нужно единство, сплоченность всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны.
4: Александр Лукашенко озвучил основные цели проверок вооруженных сил и обозначил, что предстоит объективно разобрать вскрытые проблемные вопросы.
5: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь, частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию страны наших соседей или через территорию наших соседей, мы должны готовы быть всегда. По моему поручению, как я уже сказал, проводятся проверки не только частей армии, но и внутренних войск. Одна из частей была проверена совсем недавно. Что мы хотели увидеть в результате этих проверок? Во-первых, способность приведения соединения, в том числе и внутренних войск, в полную боеготовность в установленные сроки. Во-вторых, готовность воинского формирования к действиям по предназначению, уровень обученности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними задач. И третье, главное, сможем ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности. Как я уже сказал, проверки были подвергнуты части, которые мною были определены в соответствии с замыслом. Как мне докладывает госсекретариат и другие, послаблений никаких военнослужащим не давали. Ну, это как меня информировали. Но у меня есть и другая информация. Мы об этом сегодня поговорим. Поэтому проверка прошла. У нас остались еще части, которые мы должны проверить по замыслу. Хорошо, значит, давайте заканчивать эту проверку вооруженных сил, если это надо, по тому плану, который я утвердил. И мне доложите об окончательных итогах.
6: Есть.
5: Все этапы внезапной проверки, вы это тоже знаете, я держал на личном контроле. И даже то, чего вы не хотели, чтобы я видел, я это видел. О промежуточных итогах, как я сказал, меня информировал и госсекретарь, и не только он. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты, есть и негативные факторы. Но главное, проверили, посмотрели, как действуем. А что дальше? Как дальше будем действовать?
4: Александр Лукашенко объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
5: Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, не дай бог, конечно, но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток, а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать, выйдут вооруженные силы, и эти точки займут. Ну, как у нас называли их, укрепрайоны, их определенное количество на западной границе. Сегодня мы в Украине по другому плану действуем. И каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили, вдруг что-то, ты должен быть вон там, в том окопе, вот с таким оружием. Так делаем и мы сегодня, чтобы наши военнослужащие, подразделения, особенно вновь создаваемые подразделения на случай войны, знали, на каком направлении будут действовать, не один раз призвались и побывали в этом укрепрайоне и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну. Наши соперники должны знать, мы свою Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки пройти где-то по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут? Они не построят, как в начале операции «Багратион» в 1944 году, они не построят эти дороги по болотам. Не та ситуация. Мы это прекрасно видим. И сегодня появились беспилотники и прочее. Мы это им не позволим. Мы знаем, где они будут переходить границу. И вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно. Не надо никакой тут великой стратегии со стороны Министерства обороны и ведущих наших военнослужащих, не умаляя их достоинства. Так же, Александр. Поэтому мы четко понимаем, где нам разворачивать вооруженные силы. И еще раз, третий раз говорю, это очень важно для тех, кого мы призовем с гражданки, как у нас говорят, из запаса, чтобы они знали, где им находиться. Потому что Карпенко, свои летучие отряды, которые умеют якобы красиво действовать, он перебросит их в течение нескольких часов куда надо. А вот доукомплектовавшись, проведя боевое слаживание из призывников, они должны знать, в каком окопе они будут находиться. Это я говорю, чтобы Министерство обороны и министр понимали, что я от вас хочу. Это даже не опыт СВО в Украине. Это обычный опыт вооруженных сил. Поэтому мы это отрабатываем и будем, и должны отрабатывать. Аккуратно, без спешки, где-то надо отмобилизовать какую-то воинскую часть и показать военнослужащим. Мы вас отмобилизовали, вот там собрали на полигоне или где-то. Боевое слаживание провели, автомат вам в руки, И вот там вы будете в кустах сидеть или перекроете, оседлаете дорогу, по которой, возможно, наши противники будут передвигаться. В этом направлении мы будем действовать. Объективно разберем сегодня и вскрытые проблемные вопросы и определим меры по устранению этих проблем.
4: По итогам совещания у главы государства госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал журналистам, что масштабные проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. До конца 2026-го необходимо завершить замысел, который был утвержден президентом в начале года. Уже проверены несколько батальонов северо-западного оперативного командования. Свои проверки еще ждут другие структуры, которые не подверглись контролю, рассказал госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович пояснил, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы президент видел объективную картину состояния структур военной организации государства. Национальная безопасность для главы государства – вопрос номер один. Он это держит на личном контроле.
0: Точка отсчета.
4: По замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны к мероприятиям привлекались бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
6: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
0: Реклама.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Переходя к основной теме совещания, Александр Лукашенко подчеркнул, что разговор будет масштабным и затронет обеспечение национальной безопасности в целом. В связи с этим он обратил внимание, что по его поручению проводятся проверки не только армии, но и в том числе внутренних войск. Все этапы внезапной проверки президент держал на личном контроле.
1: Проверка прошла, у нас остались еще части, которые мы должны проверить по замыслу. Давайте заканчивать эту проверку вооруженных сил, если это надо, по тому плану, который я утвердил. И мне доложите об окончательных итогах. Все этапы внезапной проверки, вы это тоже знаете, я держал на личном контроле. И даже то, чего вы не хотели, чтобы я видел, я это видел. О промежуточных итогах, как я сказал, меня информировал и госсекретарь, и не только он. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты, есть и негативные факты. Но главное, проверили, посмотрели, как действуем, а что дальше, как дальше будем действовать.
0: В продолжении темы в ходе совещания Александр Лукашенко также объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
1: Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, не дай бог, конечно, но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток, а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать, выйдут вооруженные силы, и эти точки займут. Ну, как у нас называли их укрепрайоны, их определенное количество на западной границе. Сегодня мы в Украине по другому плану действуем. И каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили, вдруг что-то, ты должен быть вон там, в том окопе, вот с таким оружием.
0: Экспорт продовольствия Беларуси в этом году может достичь рекордных 11 миллиардов долларов, рассказала замначальника управления экономики природного комплекса Минэкономики Елена Шнаркевич. Она напомнила, что президентом поставлена задача увеличить экспорт продовольствия до 12 миллиардов долларов к 2030 году. Несмотря на существующие сложности, производители успешно справляются с этой задачей. За последние два года экспорт продовольствия вырос почти на 20%. Флагманами экспорта остается продукция молочной и мясной промышленности, и в текущей пятилетке основной вектор направлен на масштабную модернизацию производств. Завтра с 9.15 утра до 16.15 будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции «Кополь», а также с 9 утра до 15.00 на радиотелевизионной передающей станции «Гродно». В связи с этим в данных регионах будет приостановлено вещание «Альфа-радио». В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работы ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте и Гродно плюс 11, в Витебске, Могилеве и Минске 10 тепла, в Гомеле плюс 12. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Слушай свое родное.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9 и 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Белорусские силовики обязаны действовать профессионально и оперативно и должны быть готовы даже к самому негативному сценарию. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По поручению главнокомандующего она проводилась госсекретариатом в сентябре. В начале совещания глава государства тему расширил, подчеркнув, что речь пойдет об обеспечении безопасности страны в целом и работе силового блока Беларуси. Особое внимание внезапной проверке 7-й отдельной специализированной бригады внутренних войск, поскольку для вооруженных сил такие проверки носят регулярный характер, а вот соединение МВД в таком формате проверяли впервые. Стояла задача оценить способность приведения войск в полную боевую готовность, а также ответить на вопрос, готовы ли своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности страны. Такие проверки беспокоят наших соседей и служат поводом для угроз, спекуляций и беспочвенных обвинений в адрес нашей страны о намерении проявить агрессию. Глава государства расценивает это не иначе, как спланированную кампанию в западных СМИ, направленную на получение дополнительной финансовой поддержки.
2: Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья. Развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это глупость полная, как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. Ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводились. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, поэтому постоянно растает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно в области военной. Как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо.
1: Обвиняя нас, западные соседи сами увеличивают расходы на военные нужды, наращивают контингент. Отдельное государство спекулирует на теме ядерного потенциала, называя это щитом Европы. Президент считает, что в данном случае уместнее говорить не о щите, а о мече в руках бездумных политиков. Александр Лукашенко акцентировал внимание, меч этот обоюдоострый. И в таких жестких условиях Беларусь проводит и будет проводить проверки своего силового блока. Они обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к любым ситуациям, независимо от принадлежности к тому или иному ведомству. Действовать слаженно и сплоченно в условиях войны.
2: Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, ну там, где я считаю нужным, словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. Подчеркиваю, это особенно в условиях войны, когда нужно единство, сплоченность всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Не должно быть. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего, западного пограничного округа, здесь, частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию стороны наших соседей или через территорию наших соседей мы должны готовы быть всегда. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты, есть и негативные факты. Но главное, проверили, посмотрели, как действовали, а что дальше? Как дальше будем действовать?
1: По итогам совещания госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович поделился с журналистами подробностями. Разговор на уровне президента охарактеризовал как мужской, прямой и честный.
3: Президента волнует в целом. Он главнокомандующий вооруженными силами и всеми структурами военной организации государства. Поэтому его волнует способность всех структур выполнять свои задачи по предназначению. МВД, наверное, после вооруженных сил наиболее крупный орган управления, военного управления, государственного управления, одна из структур военной организации государства. Поэтому вот было президентом поручено проверить и милицию в том числе, как она способна перевестись на военное время. Ведь все структуры будут при переводе страны на военное время переводиться с мирных штатов на военные штаты или при переведении в боевую готовность полную.
1: Также Александр Вольфович отметил, что проверки будут продолжены, а по их итогу главнокомандующему представят комплексный доклад. Больше подробностей совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко прибыл в Азербайджан, где по поручению президента Беларуси примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Организация, в которой наша страна имеет статус наблюдателя, объединяет 28 государств, в которых проживают около 90% населения всего азиатского региона. В Азербайджане соберутся лидеры стран-участниц, а также представители крупнейших международных объединений, включая ООН и ОБСЕ. Планируется, что на пленарном заседании саммита выступит спикер Палаты представителей. Кроме того, Игорь Сергиенко посетит регионы Азербайджана. Планируется, что белорусская делегация также проведет ряд переговоров с азербайджанской стороной. Акцент будет сделан на углубление торгово-экономических отношений и развитие промышленной кооперации. В Беларуси создается единый реестр экспедиторов, указ подписал президент. Документ предписывает до 1 апреля 2027 года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотренные механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. Включение сведений в реестр и внесение изменений будет осуществляться на платной основе. 10 и 1 базовая величина соответственно. С 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на 2027 год. Документ сформирован Советом министров на основании предложений облисполкомов. В списке из 13 объектов схемы комплексной территориальной организации всех областей и их отдельных районов. Также будут обновлены генеральные планы Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения Вилейка. Строительство путепровода Колесниково-Тимирязево в Минске вышло на завершающий этап. Об этом сообщил директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панюв во время выездного совещания на объекте строительства, которое прошло под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Проехать по всей протяженности объекта пока невозможно. До завершения строительства осталось выполнить одно пролетное строение. Его монтаж планируется закончить 20 октября.
4: Строительная готовность объекта составляет порядка 80-85%. Этот процент ежедневно меняется в сторону увеличения. Вот. Технически мы планируем до середины ноября закончить уже все работы, связанные с благоустройством на путепроводе, и параллельно выполнять работы, связанные с благоустройством под путепроводом, перегородных территорий. Все работы планируем основные выполнить в текущем году, на следующий год оставив только работы, связанные с сезонностью. Это покраска, это некоторая штукатурка. Ну, такие работы, связанные с работой в определенных погодных условиях.
1: На объекте задействовано от 45 до 150 человек в зависимости от этапа и вида работ. Возведение путепровода ведется круглосуточно. Благоустройство выполняется в продленном режиме, без выходных, до 20-21 часа. Объект построили быстро и опередили нормативные сроки. Этому способствовали организация работы в круглосуточном режиме, вахтовый метод и слаженная работа всех подразделений. Защиту труда Трудовых прав в цифровую эпоху обсуждают эксперты из 30 стран на стратегической сессии в Минске. Стремительное развитие технологий стирает привычные границы рабочего времени и места занятости. Из-за этого люди часто теряют базовые социальные гарантии – отпуска, больничные и даже право на профсоюз. Так быть не должно. Четвертая промышленная революция, искусственный интеллект и роботизация – это уже реальность. Она ежедневно меняет структуру экономики, характер занятости и саму суть трудовых отношений. Новые вызовы требуют оперативных и согласованных действий со стороны государства, профсоюзов и нанимателей, отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
5: Республика Беларусь здесь не исключение. Скажем, мы сегодня вместе с правительством работаем над новым законом в области цифровизации и работаем над каждой статьей так, чтобы новые требования в сфере новых, скажем, задач, которые появляются, новых профессий, которые появляются на рынке, такие как работники маркетплейса, временная занятость. Необходимо нам с точки зрения профсоюзов обеспечить их защитой, правовой защитой, техникой безопасности, соблюсти все требования, которые должны для этой категории быть соблюдены. И весь мир, собственно, сталкивается с этими вопросами.
1: На протяжении двух дней эксперты обсуждают адаптацию законов под новые формы занятости, доступность переподготовки кадров и равные права для специалистов всех возрастов. Главным итогом встречи станет принятие документа о справедливом преобразовании рынка труда. Он будет учитывать лучшие мировые практики и поможет внедрить стандарты Международной организации труда в национальное законодательство.
0: Картина дня.
1: Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело об акте терроризма. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев. Речь идет о происшествии в Брянской области России, в котором пострадала гражданка Беларуси.
6: По результатам изучения собранных материалов, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело об акте терроризма по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса, совершенного в Брянской области Российской Федерации, в котором пострадала гражданка нашей страны. Установлено, что 31-летняя потерпевшая 8 октября 2026 года получила тяжкие телесные повреждения от взрыва после атаки дрона по машине, которая ехала по трассе Брянск-Новозыбков вблизи границы с Украиной. Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Центральный аппарат Следственного комитета. Генеральная прокуратура обращает внимание на участившиеся акты терроризма в отношении мирного населения на приграничной территории России и Украины. В целях личной безопасности просим исключить поездки в зоны боевых действий и расположенные рядом с ними регионы.
1: США и Европа готовят предложение по урегулированию украинского конфликта, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. План состоит из 4 пунктов и будет включать предложение России заключить с Европой договоренности в сферах безопасности и экономики, которые бы легли в основу стабильности в регионе. Первым пунктом называется «Восстановление Украины». Второй – гарантия безопасности как для Киева, так и для Москвы. Третьим в списке следует энергетическое соглашение России, Украины и Европы. Оно может включать строительство трубопровода для поставок в европейские страны энергоресурсов, который приносил бы доход и Москве, и Киеву. Наконец, четвертый пункт – прекращение огня на нынешней линии фронта. В Кремле эту информацию прокомментировали кратко. Видели публикацию, но ничего о плане не слышали. Правда, при этом сообщили, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. Парламент Литвы проголосовал за ужесточение национальных санкций против Беларуси и России. Об этом говорится на сайте Литовского Сейма. За принятие к рассмотрению новых санкционных мер на пленарном заседании проголосовали 93 депутата, 4 воздержались. Таким образом, Сейм запустил процесс ужесточения национальных санкций Балтийской республики против белорусских и российских граждан. Новые рестрикции предусматривают запрет для граждан Беларуси и России, независимо от их правового статуса в Литве, на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными военными объектами. Поправками также предлагается ввести запрет для граждан Беларуси и России на публичную деятельность в сферах образования, культуры, спорта, искусства и развлечений в Литве. Власти Литвы ввели режим национальных санкций в 2023 году и неоднократно продлевали его. Нынешнее продление действует до конца 2027 года. Санкции предусматривают, в частности, приостановку рассмотрения просьб белорусов и россиян о выдаче временных видов на жительство. Кроме того, ВНЖ тех, кто в течение 3 календарных месяцев более 1 раза совершил поездку на территорию Беларуси или России, автоматически аннулируется. Подвиг, который предало забвению нынешнее поколение латвийских политиков. 82 года назад красноармейцы освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Латвия была одной из первых оккупированных советских республик. За эти годы местное население уменьшилось на 400 тысяч человек. 280 тысяч вывезли на принудительные работы в Германию. А на территории Латвии построили сеть фабрик смерти. 48 тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто. Уже покидая Ригу, нацисты планировали фактически полностью ее уничтожить и взорвать более 5000 объектов. Однако благодаря самоотверженности красноармейцев и партизан этим замыслом не суждено было сбыться. Освобождение Риги стало частью прибалтийской стратегической операции. Погибло более 60 тысяч советских солдат. После освобождения Латвию ждал период масштабного восстановления и индустриализации. А на новые предприятия в Ригу и другие города направляли сотни тысяч рабочих, инженеров и специалистов из других республик СССР. А нынешнее поколение латвийских политиков фактически переписывает историю собственной страны под диктовку Запада. Несколько лет назад в Латвии приняли закон о демонтаже объектов, которые якобы прославляют советский режим. В списке около 70 советских мемориалов. На их снос власти находят деньги, но в то же время не могут профинансировать ремонт многоквартирных домов, либо покрыть серьезный дефицит средств в здравоохранении и образовании. К 2035 году число женщин на срочной службе в Эстонии может вырасти в 4 раза. В этой стране призывного возраста достигает меньше мальчиков, чем надо призывать по плану. Сейчас срочную службу в Эстонии ежегодно проходит около 50 женщин, но к 2035 году их число может вырасти до 200, то есть в 4 раза. Это необходимо, поскольку из-за падения рождаемости набрать нужное число призывников только из юношей будет невозможно. Если раньше призывного возраста достигали около 8 тысяч молодых людей, то теперь рождается всего 4-5 тысяч мальчиков в год, а военное руководство рекомендует призывать до 4100 человек ежегодно. Глава Департамента оборонных ресурсов Ранна Вески отметила, что к 2035 году понадобится еще несколько сотен женщин. И подчеркнула необходимость менять общественные стереотипы. Сейчас служба для женщин добровольная, но обсуждается, какой формат будет действовать в 2035 году. Опросы показывают, что 80% жителей поддерживают службу женщин, однако обязательный призыв одобряют лишь 5-6%. Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что польская полиция задержала в городе Оборники, это Великопольское воеводство, 46-летнего гражданина Польши, который призывал к убийству премьер-министра Дональда Туска. Это задержание стало вторым за последние дни в связи с появлением угроз в адрес Туска и других ведущих политиков Польши. 11 октября был задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в рассылке угроз в адрес Туска и главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша.
0: Картина дня.
1: Белорусские ученые все чаще применяют технологии искусственного интеллекта в медицине, станкостроении, образовании, архитектуре и других сферах. Это стало основной темой обсуждения сразу на двух ключевых мероприятиях Национальной академии наук Беларуси. В Минске проходит Международный форум искусственного интеллекта и Международная молодежная конференция. Среди участников не только ученые, но и ведущие представители различных ветвей белорусской власти. Есть и судебная система, исполнительная власть и, безусловно, законодательная, поскольку в стране стоит стратегическая задача до 2040 года внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизни. Модельный закон об использовании искусственного интеллекта СНГ был принят в 2025 году. В разработке принимали участие белорусские ученые. Идея создания законодательства в этой сфере поддержана председателем Конституционного суда Сергеем Севцом. Об этом на мероприятии также было заявлено, но пока у Беларуси достаточно осторожный подход к внедрению этого инструмента в различные сферы жизни. О том, как сейчас ведется разработка отечественного искусственного интеллекта, рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский.
7: На международном рынке опенсорсных открытых моделей есть достаточное количество решений, которые можно брать и применять. Для этого необходима соответствующая инфраструктурная основа, довольно сложное и дорогое оборудование. И мы занимаемся сегодня этой темой, мы формируем национальный контур искусственного интеллекта по мере возможностей мы развиваем как инфраструктурную основу, мы формируем ее программную часть. Очень важно понимать экономическую эффективность. А в наших условиях использование искусственного интеллекта не должно быть данью моде, а должно внести реально экономический эффект.
1: С искусственным интеллектом все чаще работает именно молодежь, и тематику молодежи в науке обсуждают на форуме молодых ученых «Молодежь в науке» с участием представителей 6 стран. Как подчеркнул председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Максим Кучевальский, форум проводится уже в 23-й раз, и в этом году к нему присоединился Алжир.
8: Это уже 23-я конференция по счету. В ней участвуют более 600 ученых из Армении, Алжира, Беларуси, Китая, России, Туркменистана и Узбекистана. Для нас приоритетом являются все направления, которые определены нашим президентом, от Земли до космоса, от археологии до искусственного интеллекта. И молодые ученые на 25 секционных заседаниях представят свои новейшие исследования, свои результаты.
1: Искусственный интеллект – очень перспективное для Беларуси направление в сфере медицинских технологий, поскольку там такие технологии также очень активно применяются. Стоит отметить и образовательные подходы к этой сфере. С 1 сентября есть факультатив об использовании искусственного интеллекта. Также эта тема внедрена в учебные программы по информатике, запущена образовательная программа в Национальном детском технопарке. И огромное количество стартап-проектов и грантовой системы выделяется на изучение этой темы. Молодежь в науке – это фундамент развития Академии наук, отметил председатель президиума НАН Владимир Караник.
9: Я очень рад, что за последние годы количество молодых исследователей увеличилось. 29% исследователей – это молодые ученые. Но надо думать уже о будущем, о следующих поколениях, потому что молодежь в науке – это фундамент развития Академии наук. И налажено очень хорошее взаимодействие с Минобром, начиная от Национального технопарка, с ведущими вузами страны, где вузовская наука и профильные кафедры взаимодействуют с Академией наук. Это позволяет нам видеть потенциальных исследователей со школьной скамьи. А направления, они соответствуют приоритетам направлениям, утвержденным указом президента. Это биотехнологии, цифровые технологии, новые материалы. Это то, от чего зависит будущее развитие страны, зависит эффективная работа реального сектора экономики.
1: Также к двум важнейшим мероприятиям Национальной академии наук организовали тематическую выставку. В Полоцке прошел масштабный международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Здесь обсуждали приоритеты демографической безопасности, развитие государственной семейной политики, укрепление межпарламентского сотрудничества и ориентиры духовно-нравственного воспитания молодежи. Диалог объединил около 300 человек. Это представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи, представители государственной власти и парламентарии. К стратегической дискуссии в этом году присоединились и парламентские делегации стран СНГ из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на разницу культур и госустройств, традиционные семейные ценности – наша главная объединяющая сила. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник заявил, что наша страна на протяжении многих лет продвигает тему традиционной семьи и традиционных семейных ценностей на международной арене.
10: Беларусь уже на протяжении целого ряда лет продвигает тему традиционной семьи, традиционных семейных ценностей на международной арене. Мы были инициаторами создания группы «Друзей семьи» в Организации Объединенных Наций. И эта группа существует с 2015 года, уже более 10 лет. Объединяет достаточно большое количество стран, которые разделяют наши подходы в отношении традиционных семейных ценностей и необходимости поддержки крепкой семьи как основы формирование и эволюция сильного государства.
1: Сохранение и передача подрастающему поколению традиционных семейных ценностей – социальная миссия органов власти. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Качанова.
11: Семья везде находится под защитой государства. Поэтому, в общем, у нас задачи одни – сделать так, чтобы будущее наших стран было светлое. Оно может быть тогда светлым и счастливым, когда будет счастливая семья в каждом нашем государстве. Что касается вот семейной политики, это будет замечательно, если мы будем участвовать и в других странах, рассказывая о тех достижениях, которые есть в нашей стране, и, возможно, общих проблемах, которые существуют для всего человечества.
1: Защита традиционной семьи, противодействие размыванию и искажению семейных ценностей – задача стратегическая не только для демографической безопасности. Сегодня это уже фундаментальный элемент в целом национальной безопасности. А значит, важна и нужна активная позиция не только государства. Важно участие всего общества. В Беларуси в эти дни проходит неделя родительской любви. О том, какие мероприятия запланированы в ее рамках, рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
12: Все начиналось с дня матери. матери. А когда-то в 96-м году указом главы государства был учрежден такой праздник, кстати, по инициативе Белорусского союза женщин, День матери. А не так давно у нас появился и День отца. И, конечно, логично, что все это закольцевалось в такую красивую неделю, неделю родительской любви, неделю, когда мы говорим о семье, вспоминаем семью, когда мы отдаем дань уважения многодетным матерям, глава государства подписывает указы, вручается ордена матери нашим многодетным мамам. А для нас это лишний раз и лишний повод обратить внимание на маму, на папу, позвонить им обязательно, отправить какую-то теплую открытку, написать письмо или просто приехать к ним в гости на чашку чая. Ну, в этом и есть наша белорусская нация, в этом есть и мы. Вот это наши традиции, это наши ценности. Все члены Белорусского союза женщин, по сути, это мамы, это чьи-то бабушки, это будущие мамы. У нас есть активное молодежное КРО. Поэтому количество мероприятий, конечно, бесконечное. В каждом районе, в каждой первичке оно абсолютно свое, абсолютно какое-то яркое. По традиции мы особое внимание уделяем детям, которые остались без опеки родителей. Почему? Потому что даже в неделю родительской любви нам важно показать этим детям. У них же такой нехороший осадок остался о взрослых людях. Они думают, что взрослые люди – это не всегда хорошо, да, если они способны где-то вот поступаться и каким-то образом подводить их. А мы хотим доказать, что и взрослый человек может исправиться. И что родительская, материнская любовь, она не может быть только от одного человека. Она может быть всеобъемлющей. Поэтому мы с такими детками всегда особенно вводим их в цирк, вводим в дельфинарий, уделяем какое-то особое внимание. Ну, собственно, на это будет тоже. И, конечно, дань уважения нашему старшему поколению. Нам важно, чтобы наши мудрые бабушки научили нашу молодежь, что такое настоящая семья, как сделать так, чтобы семья крепла, а не любая история заканчивалась разводом, да, как это часто бывает в молодых семьях. Передать мудрость, передать опыт, передать вот этот фундамент. Поэтому такие поколенческие встречи – это тоже будет особый момент. Выставки работ наших женщин, потому что наши женщины – безумные творцы. Помимо основного вида деятельности, они всегда находят время для того, чтобы заниматься еще каким-то творчеством. Очень хочется, чтобы они в этом тоже были признаны, чтобы максимальное количество людей это увидело. В каждом регионе пройдут свои концерты, посвященные Дню матери, Дню родительской любви.
1: В Минске стартовала международная специализированная выставка «Медицина и здоровье-2026». Более 30 лет форум объединяет производителей, ученых, практикующих врачей. В этом году он соберет свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии. В программе более 30 мероприятий с участием известных спикеров. Выставка сфокусирована на трех ключевых направлениях. Какие технологии представлены на выставке, рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
13: На сегодняшний момент белорусская медицина, белорусская техника – это гордость, это та же самая визитная карточка качества, оказание медицинских услуг и вообще сервиса в области медицины. На самом деле сегодня мы можем видеть очень современные разработки, и сколько ты ходишь по стендам, сколько смотришь, и ты не перестаешь удивляться, потому что прямо на входе нас встречает мини-компьютерный томограф. На самом деле это не диагностическая база, а уже лечебная магнитная база, которая помогает при каких-то ортопедических отклонениях. Это только один момент, да? И таких стендов реабилитации, восстановления после тяжелых операций, после серьезных заболеваний, их большое количество, и они идут в ногу со временем. Что самое интересное, мы можем смотреть и многофункциональные каркасы, и многофункциональные кровати, и любое другое диагностическое оборудование, которое есть, вспомогательное оборудование, это очень здорово. И очень приятно, когда мы видим наших зарубежных партнеров, очень много представлено стендов с Российской Федерации. Это тоже очень здорово, потому что на таких выставках, во-первых, между производителями есть обмен мнениями, есть возможность посмотреть, что нового приводят наши партнеры, и позаимствовать у них, показать себя, потому что мы такими выставками постоянно позиционируем нашу систему здравоохранения. Это очень важно, потому что здесь идет трансляция на международную арену. И самое главное, что те наработки, которые здесь видны, они сразу же уходят, ну, если так можно сказать, в народ, потому что те, кто приходит для того, чтобы посмотреть какие-то новинки, берут буклеты, заключают контракты и в дальнейшем потом работают уже с этими современными препаратами, оборудованием, которое здесь представлено, вспомогательно в том числе. Вот это и есть смысл всех этих выставок, и когда они проводятся у нас в Минске, в центре Минска, конечно, это очень здорово, потому что то количество партнеров, то количество людей, которые сегодня приходят и в эти дни будут приходить, это будет огромное количество, это будет десятки тысяч человек.
1: И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
14: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11 в Бресте и Витебске, днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко собрал совещание с силовиками. Тема – итоги проверки одной из бригад внутренних войск. На учении ОДКБ «Барьер-2026» в Беларуси подразделения приступили к практическим действиям. Совмин ратифицировал перечень градостроительных проектов на следующий год. Международный форум «Искусственный интеллект» в Беларуси стартовал в Минске.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Участниками совещания у главы государства стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генпрокуратуры, МВД и Минобороны, Комитета Госбезопасности. Открывая совещание, президент сразу подчеркнул, что разговор будет масштабным и затронет обеспечение национальной безопасности в целом. В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание, что по его поручению проводятся проверки не только армии, но и в том числе внутренних войск, одна из частей которых была проверена совсем недавно. Глава государства также прокомментировал ряд вбросов и инсинуаций, которые в последнее время появляются в зарубежных СМИ. В частности, на Западе прежде всего озабочены тем, что, мол, слишком часто, очень предметно и интенсивно Беларусь проводит проверки в своих воинских частях.
2: В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас. Никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья, развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это глупость полная, как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе. Ну, может, я ошибаюсь, руководитель пограничного комитета нам доложит о ситуации, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. По моим данным, ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию, люди в масках, военные, кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь.
1: Глава государства обратила внимание, что в средствах массовой информации постоянно нарастает количество неверной информации, которая обращена в сторону Беларуси.
2: Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в области военной. Как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо. Третье направление – это забор на нашей границе. Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, говорю как военный человек, вам, военным людям, спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, я уже об этом сказал. В случае агрессии им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, ну, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратеги. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил, мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну, что они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов. Вот реакция на то, что я вижу в средствах массовой информации. Ну и по вчерашнему замечанию по поводу, это просто для журналистов, особенно наших, чтобы они понимали мою позицию, тоже я не оправдываюсь, но конкретизирую. Я не восхищен тем, что происходит во Франции. Почему? Я уже сказал. Никакие дети там политику не делают. Делают политику политики и используют детей. Я этим не восхищен. Наши журналисты, которые заняли определенную позицию, критикуют Макрона и других там, они абсолютно правы. Но только это выглядит несколько тенденциозно, с моей точки зрения. Может, я не прав, это моя точка зрения. Журналисты имеют право высказываться по этому поводу, обладая той информацией, а она не меньше из средств массовой информации, которые у них имеются. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Мы живем, в конце концов, не в тоталитарном, как они считают, государстве, демократическом. Пожалуйста, пусть свою точку зрения пропагандируют и на рассмотрение нашего общества вносят.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений.
2: Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Как это называют сейчас там, ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии. В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Вот еще раз ответ на то, что у нас происходит в военной среде и наших проверок. Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, Государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, ну там, где я считаю нужным. Словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. В условиях войны, подчеркиваю, это особенно. В условиях войны, когда нужно единство, сплоченность всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны.
1: Александр Лукашенко озвучил основные цели проверок вооруженных сил и обозначил, что предстоит объективно разобрать вскрытые проблемные вопросы.
2: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь, частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию страны наших соседей или через территорию наших соседей, мы должны готовы быть всегда. По моему поручению, как я уже сказал, проводятся проверки не только частей армии, но и внутренних войск. Одна из частей была проверена совсем недавно. Что мы хотели увидеть в результате этих проверок? Во-первых, способность приведения соединения, в том числе и внутренних войск, в полную боеготовность в установленные сроки. Во-вторых, готовность воинского формирования к действиям по предназначению, уровень обученности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними задач. И третье, главное, сможем ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности. Как я уже сказал, проверки были подвергнуты части, которые мною были определены в соответствии с замыслом, как мне докладывает госсекретариат и другие, послаблений никаких военнослужащим не давали. Ну, это как меня информировали. Но у меня есть и другая информация. Мы об этом сегодня поговорим. Поэтому проверка прошла. У нас остались еще части, которые мы должны проверить по замыслу. Хорошо, значит, давайте заканчивать эту проверку вооруженных сил, если это надо, по тому плану, который я утвердил. И мне доложите об окончательных итогах.
3: Есть.
2: Все этапы внезапной проверки, вы это тоже знаете, я держал на личном контроле. И даже то, чего вы не хотели, чтобы я видел, я это видел. О промежуточных итогах, как я сказал, меня информировал и госсекретарь, и не только он. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты, есть и негативные факторы. Но главное, проверили, посмотрели, как действуем. А что дальше? Как дальше будем действовать?
1: Александр Лукашенко объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
2: Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, не дай бог, конечно, но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток, а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать, выйдут вооруженные силы, и эти точки займут. Ну, как у нас называли их, укрепрайоны, их определенное количество на западной границе. Сегодня мы в Украине по другому плану действуем. И каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили, вдруг что-то, ты должен быть вон там, в том окопе, вот с таким оружием. Так делаем и мы сегодня, чтобы наши военнослужащие, подразделения, особенно вновь создаваемое подразделение на случай войны, знали, на каком направлении будут действовать, не один раз призвались и побывали в этом укрепрайоне и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну. Наши соперники должны знать, мы свою Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки пройти где-то по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут? Они не построят, как в начале операции «Багратион» в 1944 году, они не построят эти дороги по болотам. Не та ситуация. Мы это прекрасно видим. И сегодня появились беспилотники и прочее. Мы это им не позволим. Мы знаем, где они будут переходить границу. И вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно. Не надо никакой тут великой стратегии со стороны Министерства обороны и ведущих наших военнослужащих, не умаляя их достоинства. Так же, Александр. Поэтому мы четко понимаем, где нам разворачивать вооруженные силы. И еще раз, третий раз говорю, это очень важно для тех, кого мы призовем с гражданки, как у нас говорят, из запасов, чтобы они знали, где им находиться. Потому что Карпенков свои летучие отряды, которые умеют якобы красиво действовать, он перебросит их в течение нескольких часов куда надо. А вот доукомплектовавшись, проведя боевое слаживание из призывников, они должны знать, в каком окопе они будут находиться. Это я говорю, чтобы Министерство обороны и министр понимали, что я от вас хочу. Это даже не опыт СВО в Украине. Это обычный опыт вооруженных сил. Поэтому мы это отрабатываем и будем, и должны отрабатывать. Аккуратно, без спешки, где-то надо отмобилизовать какую-то воинскую часть и показать военнослужащим, мы вас отмобилизовали, вот там собрали на полигоне или где-то, боевое слаживание провели, автомат вам в руки, и вот там вы будете в кустах сидеть или перекроете, оседлаете дорогу, по которой, возможно, наши противники будут передвигаться. В этом направлении мы будем действовать. Объективно разберем сегодня и вскрытые проблемные вопросы и определим меры по устранению этих проблем.
1: По итогам совещания у главы государства госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал журналистам, что масштабные проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. До конца 2026-го необходимо завершить замысел, который был утвержден президентом в начале года. Уже проверены несколько батальонов северо-западного оперативного командования. Свои проверки еще ждут другие структуры, которые не подверглись контролю, рассказал госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович пояснил, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы президент видел объективную картину состояния структур военной организации государства. Национальная безопасность для главы государства – вопрос номер один. Он это держит на личном контроле.
0: Точка отсчета.
1: По замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны. К мероприятиям привлекались бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11 в Бресте и Витебске, днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13, выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13, выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9 и 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.